Мизмо, Европа Плюс 3.20. Я словно Мизмо говорю тебе hello, да, мы продолжаем вместе с хитами наблюдать эту прекрасную ночь. Впереди, кто нас ждет? Много талантов, Дэвид Гетта, Сэм Мартин, Dangerous, также Тим Белорусских, Мысли споет гость живого завтрака, который, кстати, 25 сентября у нас случится здесь в столице. Залетай, если, ну, вдруг будешь свободен, а если будешь занят, отменяй дела, переноси и залетай, будет очень круто. Hunter X тоже появится впереди, Golden. Никуда не уходи, летим вперед.

уже давно прошли, но Sweet-то остались, сладкие ночи. Просто они уже не летние, они осенние. Филатов Гаррес и Денис Ферзен, Европе Плюс. Продолжаем классное настроение. Сомбер впереди, 12 to 12. И мистер Know It All от Teddy Swims успеем послушать.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут хитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Обязательно Баста, обязательно моя Мишель. Если я буду танцевать. Этого потанцуем под Offenbach и Overdrive. Ну а чуть ранее Медуза и Генри Камамио Don't Wanna Go Home. Вся эта красота уже в следующем часе. Специально для тебя. Не пропускай.

0: Ruskaru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в столице.

0: Если ты выбираешь песню для плейлиста от кровати до холодильника с утра или вечером, то, пожалуйста, Сидерленд — это хедлайнеры. Это хедлайнеры, потому что под ту-ту-туру мы все идем съесть что-нибудь вкусненькое и вечером, и с утра тоже. Вот тебе Сидерленд. Ребята в помощь, скрасит настроение. Впереди WizKids, Инус Давуда, Диги-Диги, также Self-Aware, Temper City. Меня зовут Миша Зайцев. Летим вперед!
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Divox, Slowdown здесь на Европе Плюс, 4.35 уже в Москве. Постепенно можем просыпаться. Меня зовут Миш Зайцев. Поставлю для вас совсем скоро Him for the Weekend. Да, Coldplay, Beyonce появится здесь. До этого Кланг Рассел, Right. Делай громче. Летим в это утро.

0: Отличная работа. Diving to me. Эллок и Галет на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. В финале этого часа Кристина Гиллер появится. Да, и также Warning Signs от Ларин. Успеем послушать. Никуда не уходи.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Die, die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

неужели наступило прекрасное утро и крутой подъем тоже случился со всеми с нами? Да, да, вот так и есть, среда, 16 сентября, на календаре. Миша Зайцев меня зовут, сегодня у нас отмечается День парикмахера, World Barber Day. 9 лет уже празднуют это событие, поэтому если у вас есть друзья, знакомые, приятели, которые, ну, создают невероятную красоту на голове у людей, то самое время, даже вот сейчас в 5:01, ну не позвонить, но может быть написать, или позвонить, но чуть попозже, да, когда они проснутся, возьмут с собой, значит, ножнички, да, вот все оборудование и отправятся на место работы, хотя у них, наверное, все оборудование всегда на место работы лежит, да. В общем, поздравляем наших прекрасных парикмахеров, наших барберов. Сегодня что будем делать? У нас удачный созвон в этом часе по программе, да, будем сравнивать последние 3 цифры ваших номеров телефонов сразу после гороскопа и хиты Европе Плюс тоже, разумеется, Шакира, Born Boy, впереди Дай-Дай, также Girls Like You, Maroon 5 и Cardi B, сразу после Феникса, Marshmello и Portugal The Man прямо сейчас в крутом подъеме на Европе Плюс.

0: социальных сетях появился документальный фильм о телефонах в форме кота Гарфилда, которые уже 40 лет вылавливают у берегов Франции. В начале 1980-х контейнер с тысячами оранжевых телефонов в форме Гарфилда потеряли в Атлантическом океане. Жители рассказывают, что в детстве собирали телефоны и воспринимали это как игру. Сейчас найденными экземплярами украшают дома и участки. Вокруг этой истории появились экологические инициативы. Жители собирают мусор на побережье, перерабатывают пластик и чинят найденные вещи. За 40 лет так и не удалось найти полностью сохранившийся телефон. Специально для съемок фильма из деталей разных найденных Гарфилдов собрали один работающий экземпляр. Нет, ну это, конечно, что-то потрясающее. Вот представляешь себе огромный Атлантический океан, и где-то там плавают коты Гарфилды, да, ну, правда, в форме телефона, да, и периодически выплывают на берега Франции. Это просто очаровательно. Вот хотелось бы мне какой-нибудь такой вот экземпляр найти, да, потом поставить на полочку под, как это сказать, такое прозрачное стекло, да, как настоящее, как что-то невероятно ценное. Впереди больше китов, больше музыки, тоже ценные. Junior Caldera появится, Natalie Kills и Fierce Movement. Специально для тебя Lights Out. Сразу после Count On Me, Богдан Медведев. Делай громче, летим вперед.
1: Европе плюс.

0: Go Crazy, Lights Out, 5:19 утра, да, среда, надо сходить с ума в это время, ну, в положительном смысле, наслаждаться жизнью, вставать, заваривать кофеек и делать все дела, которые запланировал, быть продуктивными, потому что, ну, сентябрь же, как иначе-то, как иначе, это вот в августе мы позволяли себе, да, расслабляться, а сейчас нет, кто будет вершить великие дела, кроме нас, никто, гороскоп на горизонте сразу после Айова, нас поет мы, Hold On Me, прозвучит Кайго и Сандра Каваса.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

послушаем советы вселенной на середину этой недели. Погнали, гороскоп в крутом подъеме на Европе+. Овны, прежде чем с головы погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость. Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения. Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше планировать на вторую половину дня. Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Стрельцы, кто-то пытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами. Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся. Водолеи, звезды

советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку. Вот что советует нам вселенная. Удачный сезон впереди, сразу после Нептуники, What If и Sweet But Psycho успеем послушать. Я его Макс прямо сейчас.

What If от Нептуники здесь на радио номер один в России. 5:35 уже в Москве. Самое время подарить подарочки кому-то из наших слушателей. 745-6565, код Москвы 495. Набирай, дозванивайся, будем играть в удачный созвон. 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: что, та самая игра, в которой мы проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи прямо сейчас Иван. Вань, привет тебе!
1: Здравствуйте.
0: Ну, рассказывай.
1: Очень приятно, что звонился.
0: Вот, замечательно. Как поживаешь? Как прошла первая половина сентября, уже 16 число? Чего интересного происходило?
1: Да ничего, в огородчике убрался, все как полагается, картошка, огородчик.
0: О, хорошо. И недавно наш ведущий новостей Павел Беседин рассказывал, что огород помогает от депрессии и спасает даже от развития деменции. Так что это вообще красота, представляешь?
1: Да.
0: В общем, так что...
1: Знаешь, что делать.
0: Во-во, полезным делом занимаешься. Вань, ты не один. Да, с нами на связи еще Вера. Вера, и тебе тоже большой привет.
2: Привет.
1: Привет.
0: Вер, ну а ты рассказывай, как ты проводишь последние дни? Тоже в огороде или где-нибудь еще?
2: Вот нет у меня дачи.
0: Mm-hmm.
2: К счастью или к сожалению, не знаю. Но пока к счастью для меня.
0: Mm-hmm. Хорошо.
1: У меня работа, не дача, у меня дом. Дом.
0: Дом. Ну, шикарно. Вера, у тебя работа, ты говоришь, да? В основном.
2: Работа, дом, семья. Ребенок
0: ага,
2: в школу
0: ага,
2: уходит.
0: О, вот уже своеобразное приключение. Ребенок в школе,
2: да.
0: это я понимаю. Это отдельное удовольствие во всех смыслах этого слова. Ребят, ну, в общем, мы сейчас будем играть в удачный созвон, сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадает, каждый подарочек получает. Готовы?
2: Готовы.
0: Окей. Вань, ты первый дозвонился, поэтому с тебя и начнем. Давай последнюю цифру своего номера. Что у нас там?
1: 4.
0: Вера, у тебя?
2: 3.
0: Близко. Да. Чуть-чуть. Ну ладно, давайте. У нас еще две попытки есть. Вань, давай предпоследнюю.
1: 5.
0: Вера, у тебя?
2: 7.
0: Угу. Ладно. Ну, давайте еще раз попробуем. Третью с конца. Вань, что там?
1: 4.
0: Вера?
2: 1.
0: Один. Знаете, ребят, ну и что? Ну и ладно вообще-то. Эти аплодисменты мы дарим вам в любом случае.
1: Спасибо.
0: Кому они эти цифры-то? Что, они нам сдались, что ли? У нас, вон, крутой подъем по будням каждый день с 5 до 7. Так что я вас жду дальше. Шикарного второй половины сентября. Вам желаю.
1: До встречи. Хорошего дня. Всего хорошего.
0: Спасибо.
2: До свидания.
0: Пока-пока.
2: Хорошего дня. Пока-пока.
0: Впереди Джеймс Картер и Медуза, Bad Memories, твои динамики. Делай громче. Летим в это утро.

Хитная песня от Лирика. Здесь на Европе Плюс 5.50 уже в Москве. В финале этого часа Free My Songs и Софи Элис Бекстер Heartbreak Make Me Your Dancer. Сразу после Dancing in Love, Алан Уокер и Мик. Только танцуем в эту среду утром.

0: Я Донса, Famous Ones и Софи Алис Бекстер на Европе Плюс. Впереди больше энергии, больше музыки, больше классных мелодий, панчлайнов, новостей и подарков. Все для тебя в следующем часе.
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: 6 утра в Москве. А вот и Павел Бесенин пришел, новости принес. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша, доброе утро всем. Пока ты тут сидишь, знаешь, что происходит?
0: Что же там такое?
1: Длинные каникулы уже не за горами. Да, до Нового года осталось 77 дней.
0: Ого.
1: Получается, что это 17 недель, две из которых, кстати, будут короткими. В ноябре нас с вами ожидает 4-дневная рабочая неделя, а в декабре аж 3-дневная. Новогодние праздники начнутся в четверг, 31 декабря, и продлятся до 10 января. В следующем году при 5-дневной рабочей неделе в России ожидается 118 выходных и праздничных дней. Ну, а благодаря переносам россияне будут отдыхать по 3 дня аж 5 раз, включая февраль, март, май и июнь.
0: Какая красота, Паш. Я так обожаю праздники, честно говоря. Это всегда вот как-то неожиданно происходит. Вот смотришь, и все, у тебя...
1: В смысле неожиданно? Я тебя предупредил. 77 дней.
0: Да, да. Но я забуду об этом послезавтра. Уже послезавтра. И все, и
1: ну
0: тут
1: ладно,
0: оно неожиданно
1: напомню
0: случится.
1: Еще разок.
0: Так даже лучше. Значит,
1: хорошо,
0: ты не ожидаешь, и
1: конечно,
0: хоп, а тут уже у тебя оказывается и выходной.
1: Вот.
0: Да, или сокращенный день, не знаю. Меня всегда такое радовало.
1: Миш, неожиданные праздники. Если у тебя амнезия, это всегда приятно.
0: Ты всегда счастлив.
1: Да. Тем временем, комедийный сериал «Бухта вдов» стал триумфатором церемонии Эмми. Смотрел?
0: У меня брат посмотрел полностью, сказал, очень круто.
1: О, брату привет передавай.
0: Хорошо.
1: В общем, проект сумел обойти сериал «Хитрости», который получил наибольшее число номинаций в этом году. В итоге «Бухта вдов» взяла 14 наград, включая приз за лучший комедийный сериал и 3 актерские номинации. А главный приз за лучший драматический сериал взял проект «Больница Пит». Исполнитель главной роли получил приз за лучшую мужскую роль в драме. А вот награду за лучшую женскую роль взяла, и, на мой взгляд, совершенно заслуженно, Рэй Сихорн, которая сыграла главную роль в сериале «Плюрибус». Напомню, 78-я церемония вручения Эмми прошла в Лос-Анджелесе.
0: Здорово, здорово. Я вообще люблю кино и сериалы, Паш.
1: Смотрел
0: да.
1: «Плюрибус»?
0: Кажется, нет.
1: Вот, пожалуйста, но... пометь себе в календарике посмотреть «Плюрибус».
0: Это же от режиссера «Во все тяжкие».
1: Возможно.
0: По-моему.
1: Да что там, там и главная героиня есть.
0: В общем, надо обязательно посмотреть.
1: Плюс-минус из этого сериала.
0: Запишу себе.
1: Да, а пока, значит, в Лос-Анджелесе раздавали Эмми, агент 007 уже готовится к возвращению. Сценарист Стивен Найт закончил черновик сценария для 26-го фильма о Джеймсе Бонде. Он также косвенно подтвердил, что новый исполнитель роли агента 007 уже выбран. Свою работу над сценарием он назвал больше, чем просто мечтой, и выразил уверенность, что фильм получится потрясающим. Так вот, нескромно о себе.
0: Mm-hmm.
1: При этом сценарист отметил, что уже знает, кто будет играть Бонда, так как сценарий писался именно под этого актера. Новый супершпионский фильм снимет Дэнни Вильнёв. Дата премьеры пока держится в секрете.
0: Здорово. Ну, ждем. Я, честно говоря, уже давненько, кстати, не смотрел ничего про Бонда. Я даже в игру не играл.
1: Так давненько и не выходило ничего про Бонда.
0: Но, вы, знаешь, наверное, я так говорю, потому что вышла игра, связанная с вот вселенной вот этой вот агентов 007. Но я тоже не играл. Я просто все это слышу, вижу, а не практикую.
1: Миш, главное, что ты в курсе.
0: Да,
1: а
0: да.
1: Вот это вот уже все не важно.
0: Но фильм Дэнни Вильнёва выйдет, я его обязательно посмотрю тогда уж.
1: А что мы прямо сейчас послушаем?
0: А сейчас мы послушаем хиты на Европе Плюс, конечно. Антор, 54 Ультра, Гарри Стайлз, Доминик Файк. Все впереди. Делай громче.
2: Крутой подъем.

0: Детонатор 54 Ultra Talk to You на радио номер один в России для тебя. Да, у нас в этом часе случится музагруз, есть шанс выиграть классную термокружку. Да, нужно будет дозвониться, поболтать со мной и ответить на вопрос всего-то. Совсем скоро это произойдет, но до этого еще гороскоп случится. И хиты, конечно, Major Lazer впереди. Да, Light It Up сразу после «Вот и все» от Звонкова. Прямо сейчас сделай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Лорин здесь, на радио номер 1 в России, 6:20 уже в столице. Мы движемся к гороскопу. До него Тедди Свимс появится, споет Мистер Know It All на Европе плюс.
1: Европа плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L номер ТУ-15-00104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Привет и передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Ждем. Гороскоп.
1: Самое время послушать советы Вселенной на середину этой недели. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость. Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными. Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения. Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше планировать на вторую половину дня. Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам. Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи. Стрельцы, кто-то пытается вам в чем-то помочь, но он сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами. Козероги, сегодня ваши эмоции и эмоциональные качели наконец ненадолго остановятся. Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку. Вот что советуют нам звезды. Музагруз впереди сразу после Fastboy, Music Sounds и Birds of a Feather. Успеем послушать Билли Айлиш прямо сейчас.

0: Music Sounds, Fastboy на Европе Плюс. Да, звучит не только музыка, но и звучит предложение о подарках прямо сейчас для тебя. 745-6565, код Москвы 495, набирай номер, дозванивайся, будем играть в Музагруз. 745-6565, код Москвы 495, жду тебя.
1: Европа Плюс. On s'est fait la promesse de ne plus se voir.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Кому сегодня будем пытаться вручить, отдать, подарить, отправить термокружку Европа Плюс? Ну, вероятнее всего, что Василию. Вась, привет.
2: Привет, привет.
1: Ну, рассказывай. Значит, 16 сентября на календаре. Уже половина осени прошло. С ума сойти. Как она у тебя случилась, вот эта первая половина? Все ли было хорошо, интересно? Что яркого происходило? Может, кого-то встречал, куда-то ездил?
2: В принципе, все стабильно. Работа дом, дом работа. Mm-hmm. Ничего нового.
1: Только я сейчас подумал, я говорю половина осени. Я имел в виду половину сентября, конечно же. Это же до половины осени еще надо дожить, как говорится. Ну, ладно, я понял. Все стабильно. Работа, дом, семья. Хорошо, хорошо. Какие планы на вторую половину сентября? Все так же у тебя будет? Тоже работа, дом, семья?
2: Нет, сегодня, кстати, планирую поездку на родину, в Сибирь.
1: Вот, в Сибирь?
2: Да.
1: Ничего себе, немножечко так планируешь...
2: Круто загнул.
1: Подмерзнуть немножко, да?
2: Ну да, там, кстати, теплее, чем в Санкт-Петербурге.
1: Ага, хорошо, хорошо. Ну ладно, замечательно. Что мы с тобой будем делать прямо сейчас? Играть в муз-загруз. У меня есть пару фактов про одного парня очень интересного. Если узнаешь, о ком идет речь, все, термокружка, как раз-таки вот ее можно будет в Сибирь забрать. Она, значит, к тебе, да, отправится. Факты следующие. Начнем, знаешь, с какого? Вот, значит, вот с такого. До музыки он серьезно занимался американским футболом. Это факт номер один. Факт номер два. Вот он важный. Он тебе, возможно, сможет помочь. Его сценическое имя — это аббревиатура. И она означает «someone who isn't me sometimes». «Someone who isn't me sometimes». Это переводится «иногда я не я». Вот так. Но важно, как это звучит по-английски. А, собственно, о ком идет речь? Возможно, это Тедди Свимс. А может быть, это Пост Малоун. Кто из них до того, как начать заниматься музыкой, играл в американский футбол, и также его сценический псевдоним означает «кто-то, но не я иногда». О ком речь? Тедди Свимс или Пост Малоун?
2: Давайте будет первый вариант.
1: Первый вариант. Тедди Свимс. Слушай, ну, хорошо. Забираем Тедди Свимс, и это абсолютно верно.
2: Вау, круто.
1: Абсолютно верно. Смотри, вот аббревиатура Тедди Свимс, то есть «someone who isn't me sometimes». Если первые буквы заглавные взять, как раз S-W-I-M-S получится. Swims, «someone who isn't me sometimes». Поэтому вот так философски он относится к своему псевдониму, то есть говорит иногда на сцене и не я вовсе, а кто-то другой, кто-то вместо меня, а иногда и я. А может быть, это просто уже какая-то шизофрения. Ладно, мы с этим попозже разберемся. А сейчас, Вась, ну для тебя подарок, термокружка отправляй в твои руки. Аплодисменты тоже для тебя.
2: Спасибо, Европа.
1: Спасибо тебе. Желаю классного настроения, хорошей поездки к себе на родину. Пускай все будет замечательно. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди Two Colors, Примадонна, делай громче. Отправляемся в это утро вместе.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Colors, Примадонна, Европа Плюс. Да, мы постепенно завершаем этот час. Впереди Ларин, Эйфория. И также все прошло от Мари Краймбрери. Успеет прозвучать в LA Вики. Тоже ждем здесь уже совсем-совсем скоро.

0: Москве 7 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Бесерин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Европарламент назвали логовом коррупционеров. Стало известно, сколько россиян выбрали способ голосования через госуслуги. И названы привычки, от которых люди хотели бы себя защитить в первую очередь. Далее подробности. Новый скандал в ЕС Европарламент назвали логовом коррупционеров. Громкое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев. По его словам, из дома вице-президента Европарламента изъяли миллионы долларов в чемоданах, но все это замяли. При этом Алиев заявил о том, что рассказал об этом со всей ответственностью. Слова президента Азербайджана приводят РИА Новости. Напомню, ранее Алиев угрожал выйти из Совета Европы. К другим событиям готовность России к сезону гриппа и ОРВИ остается высокой. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила на встрече с президентом. По ее словам, санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране сейчас стабильная, необходимых вакцин от гриппа достаточно. В ближайшие месяцы планируется привить граждан из групп риска. В первую очередь это дети, пожилые люди, а также люди с ослабленным здоровьем и те, кто по работе много контактирует с другими людьми. Ранее в России стартовала кампания вакцинации против гриппа. Лучший способ обезопасить себя от болезни в период простуд – сделать прививку. Более 6 миллионов человек выбрали способ голосования через госуслуги. В Минцифры рассказали о том, что больше 4 миллионов подали заявление на участие в дистанционном электронном голосовании. Еще около 2 миллионов воспользовались сервисом «Мобильный избиратель». В ведомстве напомнили о том, что дистанционное голосование доступно в 32 регионах. Напомню, выборы в Госдуму 9-го созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Проголосовать можно будет как через интернет, так и на офлайновых избирательных участках. Россияне назвали привычки, от которых хотели бы себя защитить в первую очередь. Согласно данным свежего опроса, самым популярным вариантом оказался запрет на просмотр социальных сетей перед сном. Такой вариант выбрали 69% респондентов. Еще 28% россиян хотели бы отказаться от походов к холодильнику после 10 вечера. Каждый пятый признался, что хотел бы запретить себе покупать абонементы в фитнес-клубы, которые потом практически не используются, а 18% россиян выступили за возможность блокировать покупки на маркетплейсах после полуночи. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся 84 рубля 24 копейки. Евро тоже похудел 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

0: 7 часов 3 минуты в Москве, бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, привет, доброе.
0: Так, самочувствие?
1: Хорошо,
0: давление,
1: нормально.
0: Сатурация?
1: Ну, ок вроде.
0: Точно ок?
1: Ну, когда нормально.
0: Когда все проверяю последний раз. У нас 9 дней до живого завтрака, ты мне не смей тут.
1: А давление мерила недель 2 назад.
0: Серьезно?
1: В бассейне.
0: Правда?
1: Да.
0: Ну, ты говорила, что это такой старенький советский бассейн, но я не знал, что там всем давление измеряют.
1: Не, ну я попросила сама.
0: Просто так? В рамках личной диспансеризации?
1: Ну, практически. Ну, у меня голова болела. Я говорю, посмотрите. Но всегда меряют, всегда нормальное давление. Просто у меня голова просто болит. Просто вот просто.
0: Да потому что столько решений приходится принимать. Столько решений. Все на тебе. Все на тебе. Гордимся тобой.
1: Спасибо.
0: Ну что, мы практически на финишную прямую выходим перед живым завтраком. Да, еще есть следующая неделя, но с сегодняшнего дня начнется наш приятный марафон артистов, которые будут посещать наши гости.
1: Сегодня у нас в гостях Айова.
0: Да, поэтому уже через пару часиков мы как встретимся? Как обсудим что-нибудь? И куда заведет беседа, никогда не знаешь.
1: Поэтому оставайтесь с нами.
0: В этом-то и весь интерес. Это будет через пару часов, но в ближайших планах бригада у Music Awards.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Музыка».

0: круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 7 часов 8 минут в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю. Сегодня отмечается День кудряшек.
2: Ой, хорошо.
1: День кудряшек. Это твои кудряшки?
2: Ну, это косички у меня были. Считается?
1: Ну, а если пройдет неделя, ты ничего не будешь делать, останутся последствия косички?
2: Да, конечно.
1: А, да, тогда конечно считается.
2: И грязная голова будет.
1: Делала когда-нибудь химию?
2: Нет.
1: Нет? Ты знаешь, что сейчас делают химию по-новому?
2: Знаю.
1: Да? И что, не было даже желания разочек?
2: Да нет, но я же сама чуть-чуть кудрявая, мне нормально, мне хватает.
1: Ладно, хорошо. Прошла тест. Сегодня номинация звучит так. Не химия, реально кудрявые люди. А, и первый из них Бруно Марс. А против Бруно сегодня Алиша Кис. Кстати, чуть-чуть кудрявый Джей-Зи тоже там, ну, есть волнительные волосы. Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за песню, которая нравится вам больше.
1: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Севда Лиза, бригаде «Умный Европе плюс». 7:12 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Позвольте, пожалуйста, с вашей помощью разобраться в бригаде «Music Awards».
1: Достаю конверт, скрываю его.
0: А там? Там. Есть предположение? Ты слышала, что Олег сказал только что?
1: Нет.
0: Есть предположение?
1: Нет.
0: Кто победил? Ну, давай.
1: Ну, давай, включи Бруно Марс.
0: Конечно, нет. Али Жеки, 67%. Поздравляю. Поздравляю. И слушаем победителя.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Fever Dream, это Алекс Уоррен в бригаде У на Европе Плюс, 7.18 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Что будет дальше, скажи, пожалуйста.
1: Футбол, хинкали и разные словечки.
0: Ты чего?
1: Угу.
0: Заглянула в мой тайный дневник желаний?
1: Да.
0: Спасибо. Впереди Вики Ньюс в бригаде У на Европе Плюс.

0: Go Home, это Медуза в бригаде У на Европе Плюс. 7.24 в Москве, Вики.
1: Да.
2: Хорошо.
3: Вики Ньюс в бригаде У.
1: Криштиану Роналду.
0: Криштиану Роналду.
1: Да, хочет купить футбольный клуб.
0: С которым сейчас играет, правда?
1: Да, он, напомню, играет уже в нем более 3 лет. Это клуб из Саудовской Аравии. Видимо, он подкопил деньжат и решил начать бизнес, так сказать, чтобы деньги работали, не стояли. Но он там и еще там 4 инвестора. И в ближайшие 2 дня будет известно, собственно, сделка состоится или не состоится.
0: А еще 3 инвестора. Вратарь, полузащитник и второй нападающий.
1: Нет, там владелец Милана. Клуба «Милан».
0: Угу.
1: И еще какие-то... еще каких-то 3 мужчины, я думаю, из Саудовской Аравии, судя по именам.
0: А в новости неизвестно, вот когда он станет одним из владельцев клуба.
1: Останется ли он играть? Не знаю, не знаю. Ну, знаешь, наверное, обещает, а потом получит власть, и неизвестно.
0: Ну, а такого мнения ты о Криштиану?
1: Я не знаю. Я вообще не знаю, зачем покупать футбольный клуб.
0: Ну, там есть смысл небольшой.

0: Ну да.
1: Мира или Москвы?
0: Не знаю, думаю,
1: ладно,
0: что
1: ну
0: мира.
1: Давай 25.
0: 30. Да, 25.
1: 25?
0: 25 хинкаль.
1: 25 хинкаль.
0: Так это ты, что ли?
1: Неважно.
0: А там не похож был?
1: Неделя побед. Сначала хинкали, потом Аль-Наср.
0: Усы все-таки накладные, да? Все понятно, так и знала. Но я хочу обратить внимание, что ели они не по технологии. То есть не то, что там кусочек, знаешь, откусили, выпили бульончики.
1: А это на скорость было?
0: Да, на скорость.
1: То есть в целом-то съели много, кто по 25, но тот, кто съел 25, быстрее всех кто-то победил.
0: Нет, он съел больше всех.
1: А, еще и больше всех. Да. Двойной чемпион. Такое да. мы любим, Вики.
0: Молодец.
1: Такое мы уважаем. А сколько ты можешь максимум съесть, как думаешь? А
0: максимум?
1: Да.
0: 6, наверное. Но мне кажется, больше я не съем.
1: Ну, мне кажется, тебе просто кажется.
0: Думаете? Ну, 10 я точно не съем. Мне кажется, это too much.
1: А на природе?
0: Там я обычно 3 беру. А на природе? Ну, а на природе 10.
1: Ну, ладно, пусть мечта остается мечтой, хорошо?
0: Да, а еще, знаешь что?
1: Ну-ка, интересно.
0: Тут социологи выяснили, какое слово больше всего бесит россиян.
1: Какое?
0: Кринж.
1: Кринж?
0: Рофл. Имба. Лол. Россиян много бесит слов. Фейк, хайп. Ну и попали еще в топ слова вкусняшка, кушать, денежки. Не так вот.
1: А денежки-то за что?
0: Не знаю.
1: Первый раз слышу, чтобы денежки кого-то бесили.
0: Ну, вот так вот.
1: Ну, спасибо, Вики, что держишь в курсе. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 7.33 в Москве, гороскоп на среду, 16 сентября.
1: Умный, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
0: Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете.
1: Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость.
0: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
1: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
0: Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, лучше нам планировать на вторую половину дня.
1: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам.
0: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
1: Стрельцы, кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами.
0: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели, наконец, ненадолго остановятся.
1: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
0: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.

0: Друзья, это Аннабель Энглан, бригадю на Европе плюс 7.36 в Москве. А у нас впереди первая мысль, в которую сегодня опять играешь ты, Вики. Я тебя поздравляю.
1: Спасибо большое, очень рада, очень этого ждала, ты знаешь.
0: Этот первомысленный пинг-понг уже годами длится. Ты как, не устала от этой игры?
1: Конечно, нет.
0: Я тоже.
1: У меня этих первых мыслей.
0: О, как? Ты кого-то поддерживаешь на биатлоне. И при этом ты француз. Если хотите сегодня поиграть в команде с Вики, звоните.

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Пекарни «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34». 34.
8: Счастье есть.
7: Джанаева 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение Яндекс.Еда.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: 7:42 в Москве. Первая мысль бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Алло, бонджорно, бонджорно.
1: Бонджорно, бонджорно.
0: Бонджорно, рогаци.
1: Как тебя зовут?
2: Ну, типа того, да. Ага, это единственное, что я знаю на итальянском.
1: Этого достаточно.
0: Это нормально. Ну, еще ты наверняка знаешь город Тольятти, тоже можно сказать.
1: Тоже по-итальянски.
0: Ты откуда и как тебя зовут?
2: Да, конечно. О, из Воркуты, всем привет.
0: Воркута, а как тебя зовут?
2: Дмитрий.
0: Дима, ну ты прекрасно начал.
1: Димитрио.
0: Тоже хорошо. Ты согласен на это?
2: Димитрио, но я не один. У меня есть сын Денис и супруга Юлиана.
1: Хорошо.
2: Мы вместе и дозвонились.
1: Целая команда.
2: Полгода это делали.
0: Очень приятно.
1: Мы тогда, получается, будем играть сегодня вчетвером.
0: Очень приятно слышать здесь итальянцев. Дима, сегодня играешь с Вики. Вики сейчас убежит. Вики, ты вернешься словами, которые наверняка звучат в голове, когда вот, ну, мы с тобой задумались, нас кто-то сфоткал, потом мы смотрим фотографии, и вот эти слова прям в голове у нас звучат.
1: Хорошо.
0: До свидания.
1: Удачи!
0: Дима и команда, у меня для вас несколько незаконченных предложений. Я, Дим, тебе по очереди буду озвучивать каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом Вики вернется. С ней сделаем то же самое. Если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готов?
2: Да, давайте, ага.
0: Погнали. Мое любимое время года.
2: Ну, зима, я ж в Воркуты.
0: Зима, молодец. Вот и первый промах в совпадениях. Так, дальше. Позвольте поинтересоваться, где вы так...
2: Загорели.
0: Загорели, хорошо. А я вам скажу, сколько комнат будет в квартире моей мечты.
2: Три.
0: Угу. Никогда не понимал этих ваших...
2: Прикольчиков.
0: Ну и последнее. Я раньше вам не говорил, но, если честно, меня подбешивает, когда...
2: Когда вы чавкаете.
0: Чавкаете. Да, да.
2: Ну, давайте так, да.
0: Солидарен, Дим. Можно расслабиться, внимание возвращается Вике. Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вике, я включаю...
1: Только правда, и не так. Сиди с таким лицом, да. Как на фотке.
0: И вообще пореже думай, когда фоткают.
1: Да.
0: Дима, молодец.
1: Хорошо.
0: Давай с тобой продолжим, погнали. Мое любимое время года.
1: Ну...
0: Честно скажи.
1: Ну давай лето.
0: Нет.
1: Весна.
0: Нет.
1: Тогда нет.
0: Зима. Дима из Воркуты.
1: Мне нравится самый-самый конец весны.
0: Ну я понял. Позвольте поинтересоваться, где вы так...
1: Где вы так научились делать...
0: Загорели.
1: А, загорели.
0: Загорели. Угу. А я вам скажу, сколько комнат будет в квартире моей мечты.
1: Ну, мне несколько вариантов. Мне, в принципе, прям очень большая не нужна.
0: Ну да, поскромнее. Хотелось бы услышать ответ. Ну и не сильно скромный тоже.
1: Ну... Нет?
0: Чешется что-то.
1: Три?
0: Да.
1: А четвертая это просто совмещенная гостиная с кухней.
0: Да, да, я понял. Коридор.
1: Евро-трешка.
0: Я кухню за комнату считаю. Дима, есть победа, быстренько остальное добьем. Никогда не понимал этих ваших...
1: Этих ваших, ой, как сложно, иероглифов.
0: Прикольчиков.
1: Прикольчиков, да.
0: И последнее. Я раньше вам не говорил, но если честно, меня подбешивает, когда...
1: Когда люди чавкают.
0: Чавкают, да. Леха был не совсем согласен. Но да, второе совпадение.
1: Угу.
0: Победа уверенная, двойная. Дима, лови подарок.

0: пить бригады У весь год.
1: Дима, поздравляем тебя и всю твою семью.
2: Молодец.
1: Термобутылочка твоя.
3: Спасибо. Сын ликует. Любимая рубрика с утра его.
2: Это чудесно.
1: Нам очень приятно. Ну что ж, Дима, чао. Звони еще. Пока-пока.
3: Чао.

0: Party all the time. Это Шарам, Бригаде У на Европе Плюс. 7:49 в Москве. Вот Вики буквально минут 20 назад рассказывала про статистику слов, которые раздражают россиян.
1: Да, кринж, там вот это
0: все. Да, а что бы нам не побеситься, не продолжить вот это вот все вместе? Какие слова бесят? Вот я скажу. Я уже однажды высказался, но потом, конечно, пожалел, потому что в коллективе есть такие люди, которые так делают. Ну вот когда человек посмеялся и потом говорит «смешно», я думаю, ну зачем? Ты же уже посмеялся. Зачем говорить «смешно»?
1: Ну, кстати, наоборот, я тебе говорила, что это наоборот как бы подтверждение того, что это реально смешно.
0: Я слышал подтверждение смехом.
1: Ну нет, это особое.
0: Вы уже подтвердили это.
1: Точка.
0: Но есть хуже, когда просто без смеха говорят «смешно». Тебе не смешно, ты просто сейчас мне врешь в лицо. Когда смешно, смеются. Так организм у нас придуман.
1: А я вам рассказывала, какое слово меня бесит с детства? Блузка.
0: Да, да, да, да.
1: А мама еще говорила «блузон». И когда мама говорила «блузон», мне что за слово такое? Она почему-то, не знаю, почему-то она мне не нравится. «Блузон».
0: Дочка, найди «блузон», к нам придет моя подруга Ларисон, и мы хорошенько посидим.
1: Ритузы, туда же можно.
0: Ребят, расскажите, какие словечки, фразы вас раздражают? И давайте, высказывайтесь в виде голосовых.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко «написать в эфир».
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европлюс ВКонтакте, мы все послушаем в самом чеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
10: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
11: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Недоступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру. 12+.
2: В Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
3: Пятерочка доставляет.
4: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
6: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
7: В этом весь ты.
6: И в этом весь ты. Т-банк.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Т-банк».
9: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
10: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Sweet Emotion — это Naked Brigadu на Европе Плюс. 7.57 в Москве. У нас впереди зончик, в котором вы рассказываете о словах, которые вас бесят. Check, check. One, two, three, check. Sound check. Бригаде У. Ну, начнем.
1: Очень бесят два слова. Покамись и маленько.
0: Покамись. Еще есть покамест. Тоже
2: покамись?
0: Есть такое. Да, но еще есть вариация маленько, маненько. А вот это уже как-то очень даже...
2: С кем вообще здесь? Вообще такого никто не употребляет.
0: Это типичная реакция человека из Москвы. Дальше.
3: Доброе утро, бригада У. Победитель по странным словечкам — мой муж. А как вам слово «чурбачок»? Это такая деревяшечка, деревенская какая-то. Или «дёнышко»? «Дёнышко»? Это же разделочная доска. Серьезно?
0: Есть ощущение, что ты уже что-то сделала с мужем. Если честно.
2: Серьезно? Зайденушку?
0: Да. Ну и финальное.
4: Всем доброе утро. Меня почему-то раньше бесило и до сих пор бесит, когда меня называют полным именем — Светлана. Вот прям не могу. Меня вот как будто вот всю наизнанку выворачивает. Хотя красивое имя, я считаю.
0: Да нет, получается, ты не считаешь, что это красивое имя. Ну, кстати.

0: Hello, это Мизмо в Бригаде У на Европе Плюс. Ну что ж, продолжим?
1: Продолжим.
0: Ну, продолжаем. Всем доброе утро.
2: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: Москве 8 часов утра. На Европе Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята. Доброе утро всем. В Софеде рассказали, на что пойдут бюджетные деньги в 2027 году. Российская молодежь порадовала российский Минздрав. И наши туристы распробовали нишевые туристические направления. Далее подробности. Проект федерального бюджета России на предстоящие 3 года будет социально ориентированным. Об этом заявили в бюджетном комитете Совета Федерации. Среди приоритетных задач – поддержка ключевых отраслей экономики, малого и среднего бизнеса, рынка труда, повышение благополучия людей, снижение бедности и создание возможностей для самореализации. Кроме того, сенаторы рекомендовали правительству учесть ряд предложений при подготовке проекта бюджета, включая поддержку семей с детьми, обеспечение жильем нуждающихся граждан, реабилитацию инвалидов и санаторно-курортное лечение. Число курильщиков в России снова снизилось, об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. В ведомстве уже заявили, что российская молодежь стала реже курить и употреблять спиртные напитки. В частности, за 6 лет распространенность курения в России снизилась больше, чем на 27%. За этот период также на 11% уменьшилось потребление алкоголя. Ранее представители некоторых общественных организаций призывали законодательно ужесточить контроль за продажей табачной продукции и запретить ее отпуск после 9 вечера. Авторы инициативы пояснили, что это защитит молодежь и снизит общий уровень курения. Просрочки стало гораздо меньше. Продажи просроченных товаров после введения разрешительного режима на кассах сократились в России больше, чем в 40 раз. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила на встрече с президентом. Механизм работает около 1,5 лет, и за это время заблокировано уже 860 миллионов товаров с истекшим сроком годности. Также покупка не проходит, если информации о продукции нет в системе маркировки. По словам Поповой, число нарушений снижается, поскольку бизнес понимает, что обойти механизм невозможно. Спрос на экспедиционные круизы в Антарктиду вырос на треть. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России. Эксперты поясняют, что такие круизы становятся дорогим и нишевым продуктом. Продажи на предстоящий сезон уже опережают прошлогодние показатели. Такие круизы отличаются от классических маршрутом и форматом путешествия. Компактные суда позволяют организовывать высадки там, куда не заходят крупные лайнеры. По мнению туроператоров, устойчивый рост спроса на такие путешествия — это не временное явление, а отражение глобального сдвига потребительских предпочтений. В завершении выпуска курса валют: доллар сдулся 84 рубля 24 копейки, евро тоже похудел 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня!

0: 7:05 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс. Час назад была классная музыкальная штучка. А вообще бригада у на Европе Плюс продолжается.
1: А ты знаешь, какое счастье вчера случилось у меня?
0: Какое?
1: Я, значит, пошла в бассейн днем. А там же всегда много людей. Там много-много дорожек, 8. И на всех дорожках было очень много людей. А на одной дорожке в какой-то момент народу не было. Я думаю, ну ладно, переплыву туда.
0: Это вообще всегда опасность. Это вот в метро едешь, видишь, что народу везде много, а вот возле каких-то лавочек никого нет.
1: Там было много, просто народ разошелся. Я такая, о, займу эту дорожку. Ну я понимаю, что, ну, наверное, на 5 минут я там буду одна, а потом народ прибежит. Нет. Никто. Так все на других дорожках активно плавали, что не заметили, что одна дорожка пустая. Я плаваю одна. Прям посередине дорожки, ты представляешь?
0: Вот это да.
1: Вот так брасом.
0: Это, наверное, твой уверенный взгляд. Уверенный взгляд и пугающая шапочка.
1: Нормальная такая голубая.
0: Ну, это, кстати, это правда классно.
1: Да, это вообще удовольствие.
0: Ну, в итоге все нормально, да? Ты чувствуешь себя хорошо, все окей. С дорожкой все было нормально.
1: Да, с ней все было хорошо. Просто люди очень активно плавали и не замечали, что с краю дорожка освободилась.
0: Как хорошо, что ты умеешь замечать прекрасно.
1: Да.
0: Да. Заметим, кстати говоря, что через час здесь появится Айова, артист живого завтрака. Поболтаем, обсудим. Обсудим и поболтаем.
1: Хорошо.
0: Ну, в целом, вот такая концепция гостевых эфиров у нас.
1: Да, ну а прямо сейчас вы можете выиграть планшет достаточно легко и приятно. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди игра невероятно, но в бригаде «Умный» Европе+. Плюс.

0: Да-да, это Шакира и Бурнобой, Бригадиум на Европе Плюс. 9:09 в Москве. Мы ждем игру «Невероятно», но пока будем путешествовать чартером «Бригаду».
1: Куда сегодня летим?
0: Сегодня летим в страну, где мы с тобой были.
1: Черногория.
0: Нет.
1: Турция.
0: А, да, как так быстро. Я думал, ты сначала перечислишь командировки рабочие, потом я скажу, но это та страна, где, к счастью, не было других коллег.
1: Потому что ты танцевал брейк-данс.
0: Да, да, летим в Турцию, а там в чартах Топик и Бекки Джи. Sorry, папи.
2: Чартер бригады У.

0: но в бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8 часов 12 минут в Москве. Невероятно, но в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил?
3: Алло, привет.
4: Здравствуйте,
2: привет. Как тебя зовут?
4: Меня зовут Иван, мы едем с дочкой в садик и решили до вас дозвониться.
3: Ваня, как зовут дочку и в каком городе вы в садик едете?
4: Дочку зовут Василиса, мы в Ярославле едем.
3: Ой, Иван и Василиса из Ярославля, как красиво звучит.
2: Да.
3: Ваня, ты почему такой?
4: Мы до вас пытаемся...
3: Ага.
4: А что?
3: Почему такой довольный?
4: Мы до вас пытались дозвониться буквально с 11 числа, вот мы пытаемся каждое утро дозвониться, с 11 числа у дочки был день рождения. Вот, и сегодня едем, дочь такая говорит, давай еще попробуем, папочка, дозвониться. И я такой говорю, да давай, мы что-то едем, я звоню, и вот, получилось у нас.
2: Вань, признаться, вот слушали бы и слушали. У вас такие чудесные взаимоотношения с дочкой.
3: Да, поздравляем Василису с днем рождения. Ну и мне что-то подсказывает, что сейчас вполне возможно у кого-то появится планшет.
2: И это точно не Ваня, это Василиса. Вань, ну смотри, куда ты попал? В игру, где придется определить, где научное открытие действительно произошло. Угу. А где фейк?
3: Вот если правильно отгадаешь, где правда, а где что-то ненастоящее, тогда получишь планшет.
2: Готов?
4: Хорошо. Да, конечно.
2: Ваня, удачи. Начинаем. Открытие номер один. Ученые придумали будильник, который будет тебя запахом свежего хлебушка. Он сам запускает тостер, и аромат заполняет комнату. Просыпаешься и сразу чувствуешь, что завтрак готов.
3: Другой факт. В Москве создали генераторы, которые превращают обычное тепло в электричество. Их можно поставить даже на космическом корабле или атомной станции.
2: Вань, но тут, конечно, принципиально два разных научных открытия.
3: Абсолютно.
2: Ну, все полезное. Что думаешь, что правда из этого?
4: Неправда. Я думаю, с булочками.
2: С булочками, думаешь, неправда?
3: А звучит хорошо, как будто бы.
4: Ну-ка, давай дальше спросим, как ты думаешь? С булочками правда?
2: Правда, думаю.
4: Булочками правда, думаю.
2: Правда, да. Ну, да. Вань, смотри, на кону счастья дочки.
3: Все-таки, мне кажется, ты должен взять на себя ответственность.
2: Да, как взрослый. Что думаешь, Вань?
4: Ну, тогда, значит, составляем мой ответ, что с булочками неправда.
2: Да! Созданы ребятами из Московского института электронной техники по программе «Приоритет 2030» над проектом «Молодежь и дети». Термоэлектрический генератор работает без обслуживания вообще в любых условиях.
3: Ну вот, как я сказала, на космическом корабле или атомной станции, везде.
2: Представляешь, Вань? А там и до булочек недалеко, доберемся.
3: Да.
2: Вань, ну поздравляем, вот так взял и выиграл планшет.
3: Для молодец. Василисы.
4: Спасибо большое. Хорошего дня.
2: Спасибо, ребят.
3: Взаимно.
2: И вам хорошего дня. И звоните еще обязательно. Счастливо. Пока.
4: До свидания.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но... В бригаде У.

0: Bizarre. Это Мадонна и Мартин Гаррикс, Бригаде У на Европе Плюс. 8:18 в Москве. Вики, поздравляю. Вот мы и добрались вплотную до момента, когда ты словно, не знаю, как, ну, словно Колумб будешь исследовать новые территории.
1: Ой, спасибо, приятно.
0: Сегодня у нас в фактовом зале территория покемонов. Угу. Когда-нибудь ты вплотную настолько изучала тему?
1: Вообще ни разу.
0: И как тебе погружение?
1: Супер, мне понравилось. Ну, по крайней мере, это весело и достаточно миленько.
0: Ну, вот мы и проверим, насколько это весело. Совсем скоро здесь Бригаде У на Европе Плюс.
2: В пекарне «Ра Гонсалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные. Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
5: Говорят, в горах раскрываются творческие способности. А что, если здесь и шутки становятся в два раза смешнее? Проверим вместе! С 18 по 20 сентября на курорте «Мамисон» первый «Юмор-фест». 3 дня юмора, стендапа и встреч в лучших локациях курорта. Комики и стендаперы, открытый микрофон и возможность выбрать своих любимых артистов. Юморфест. Место найдется каждому. С 18 по 20 сентября на Мамисоне. Приезжайте посмеяться вместе с нами.
4: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на КВН «Алания.ру». Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».

0: уже в Пятигорске. Автомобили TNET Plus. TNET Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Оставьте заявку на тест-драйв в «Автоюг Пятигорск». Официальный дилер TNET Plus в Пятигорске. Пештоугорское шоссе 17. Телефон 35 28 74. TNET Plus. Быть элегантным.
1: Что? Меня снизили!
2: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
3: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у...

0: Здравствуйте, это Розе и Бруно Марс, бригаде Уны, Европе Плюс, 8.24 Москве, Вики.
1: Да.
0: Покемонимся.
1: Покемонимся.
2: Фактовый зал. В бригаде У.
0: Браво, Вики. Браво, мэр.
1: Пика-пика.
0: Круто, итак, видно, что ты в материале. Давай, продолжай.
1: Ну, вроде там он делал тогда.
0: Тема покемона у нас сегодня.
1: А, так. Я нашла, ну, мне кажется, вообще мероприятие, о котором наверняка ты знал. Наверняка. Ты знал, Леха, как главные поклонники покемонов. Мы перемещаемся в город Йокогама. Это в Японии. И там в августе...
0: Ну, это мы знали, так продолжай.
1: Просто, можно сказать... Получается, желтая столица мира, потому что там фестиваль Пикачу. И этот фестиваль, он самый известный в мире, он идет не день, не два, а целую неделю. Угу. И все это время, и днем, и ночью, там есть ночные прям тусовки Пикачу. Да-да-да. Более того, у этих Пикачу есть одежда специальная для ночи. Угу. Такая светящаяся, всякая прикольная. Тысячи ростовых кукол ходят по городу. Максимальное количество было 15 тысяч Пикачу. 15 тысяч.
0: Да, это очень мило, правда.
1: Да. Для них специально разработаны автобусы-амфибии, которые ездят и по городу, и могут в воду уходить. Естественно, они тоже стилизованные. Потом меняют все канализационные люки в городе.
0: Подожди, автобусы-амфибии?

0: Если честно, конечно, роль в моей жизни покемонов в данный момент чуть преувеличена. Не столько и сильно материально. Например, вот этого я не знал, что mm-hmm. покемоны — это не только завораживающее зрелище на экране, но и, можно сказать, образовательный мультсериал. Там
1: серьезно?
0: много скрытых смыслов и пасхалочек.
1: Как смешарики?
0: Ну нет, это ты такую величину-то уже не сравнивай. Например, там есть легендарные птицы. Вот я угу. проверил ударение, вроде так. Артикуно, Заптос и Молтрес. Это птицы.
1: Очень интересно.
0: Да. Название этих покемонов заканчивается на испанские числительные 1, 2 и 3. Артикуно, Заптос и Молтрес.
1: Хорошо.
0: Понимаешь? Уже ага. по-испански научились, да, трех считать. Покемон-змея, Экканс, это слово снейк, прочитанное mm-hmm. наоборот. Змея. Ну, а ДНК-покемон, Диоксис, назван в честь ДНК. Как ДНК расшифровывается?
1: Дезоксирибонуклеиновая кислота.
0: Да, руки этого покемона закручены в двойную спираль. Понимаешь, это не просто воображение автора, это воображение автора, основанное на науке, лингвистике
1: и всем таком. Хорошо, а у меня дополнительный факт есть. Арктический автобус-амфибия «Звезда Т-24» выпущен и представлен в России.
0: Вот, все, спасибо. Все на своих местах. Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Старлинг, это Uncle Funk, Club Brigadium на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Битва была ожесточенная. Покемонболы, да, их называли? Покеболы, вот.
1: Подожди, ты называешь себя профессионалом в покемоновидении?
0: Ну, ты знаешь, я уже поучаствовал в этих видах спорта, я уже давно на пенсии. Итоги. 56% сегодня у победителя, и победил мой факт. Спасибо, ребята.
1: Поздравляю.
0: Спасибо. Так, ну смотри, у нас же через полчасика здесь появится Айова.
1: Да.
0: Ну давай завтра в честь Айовы поговорим в фактом зале про Беларусь.
1: Давай.
0: Хорошо, это будет завтра в фактом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 33 в Москве, гороскоп на среду, 16 сентября, Овны. Прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
1: Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете.
0: Вики, близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет радость.
1: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
0: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
1: Девы, все важные переговоры как делового, так и личного характера лучше планировать на вторую половину дня.
0: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам.
1: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
0: Стрельцы, кто-то попытается вам в чем-то помочь, но сделает только хуже, поэтому лучше давайте сами.
1: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели наконец ненадолго остановятся.
0: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
1: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.

0: Take me there, это Дати и Бригадю на Европе. Плюс 8.36 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Ты как... ты как главная в Трули Муви.
1: Угу.
0: Хотя бы кинь вот эту косточку, с помощью которой мы поймем, что нас ждет. Что, чего людям ожидать. Нужна предсказуемость хотя бы какая-то.
1: Ну, давай фильмы ожидать.
0: Круто, звучит уверенно. Такого еще точно не было.
1: Фильмы будем отгадывать.
0: Впереди Трули Муви. Звоните.

0: плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике.
4: Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
8: Откройте для себя кроссоверы «Джили», современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в сентябре этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» у Кавангу по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Выборы.
9: Важным этапом в развитии социальной политики и улучшении качества жизни людей стала успешная реализация народной программы «Единой России». Она основана на обратной связи с населением и направлена на решение актуальных проблем. В программу включен целый ряд направлений. Это благоустройство территорий, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, поддержка семей с детьми и участников специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи.
1: Выборы.
0: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Pictures представляет.
1: Трули Муви.
2: Смотри с другой стороны.
1: 8:43 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло,
4: здравствуйте,
3: привет.
4: Меня зовут Василий.
5: Василий, привет.
1: Привет, Вася. Вася, ты откуда?
4: Я из Кемерово.
5: Из Кемерово, хорошо. Прекрасно. У нас еще есть прекрасная девушка. Как зовут?
3: Галина.
1: Галина, Галечка, а ты откуда?
3: Я из Краснодара.
5: А, Галина, не Ангелина?
3: Нет, Галина.
5: Галина. Угу.
1: Но если вдруг захочешь сменить имя, тебе оба идут. Мы только что проверили.
3: Спасибо.
1: Галь, ты из Краснодара, да?
3: Да, из Краснодара.
5: Смотри, у нас юг и север.
1: Да. Вась, скажи, бывал в Краснодаре хоть раз?
4: Не бывал.
1: Не бывал. Галь, может, в Кемерово случалось приехать?
3: Была на Алтае, но в Кемерово не случалось приехать.
1: Ну... Всегда должна оставаться мечта. Желаем вас побывать в Краснодаре. Галя, тебе в Кемерово. Ребята, начнем разгадывать что, кстати?
5: Разгадывать фильмы. Я вам буду говорить что-то типа антонимов и что-то типа слов противоположных по значению. Но вы поймете, я думаю, что моя мысль будет прям в обратную сторону.
1: Для понимания с каждой игрой мы все дальше и дальше от русского языка, от правил русского языка. Но попробуем. Играем до 2 баллов. Отвечать нужно после вот такого сигнала. Вася, Галя, удачи. Вперед.
3: Спасибо.
5: Это наш добрый фильм, прекрасный. 7 кроватей.
4: 12 стульев?
5: Да, Вась.
1: Да. Очень веселый фильм и ответ тоже.
5: Хорошо, следующий, не знаю, поймете вы мою мысль или нет. Айсберг. Это как бы не противоположно по значению, но так сложилось. По сути, да, противоположное.
1: Айсберг.
3: Так, айсберг.
1: Ну, скажем так, это одна из сторон этой встречи.
5: Да.
3: Океан?
5: Нет.
1: Но дело в океане проходит, да.
5: Вот в каком фильме был айсберг, и вот что-то было противостояло ему, грубо говоря?
4: Титаник.
1: Да, Вась?
5: Да, Вась.
1: Причем... Вики, по сюжету твоего фильма это «Титаник» противостоял айсбергу, а не наоборот. Вась, 2 балла есть. Есть и победа. Лови подарок.
3: Поздравляю.
2: Маленькая колонка.
6: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Вась, мы тебя поздравляем. Наша фирменная Bluetooth-колоночка твоя. Молодец.
5: Молодец.
4: Спасибо.
1: Галь.
3: Да.
5: Не расстраивайся.
1: Ну что ты думаешь, мы...
3: Не, я не расстраиваюсь.
1: У нас нет плана тебя приодеть.
5: Есть планы.
1: Давай футболочку Гале подарим, а? Галь, лови.
3: О, это будет супер. Спасибо, ребята.
1: Ребят, хорошего дня и звоните нам еще. Счастливо.
5: Пока.
3: Спасибо. Пока-пока.
4: Пока-пока.

0: тела.
1: Сколько же людей заставил танцевать этот трек? Танцевать и снимать это на видео.
0: Да.
1: Классный трек. Баста и Мэмэшель, Бригадю на Европе Плюс. 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, который мы сегодня посвятили словечкам или фразам, которые чуточку раздражают. Может, вы немножко их недопонимаете. Я тут пришел к выводу, что если уж портить отношения в коллективе, то портить со всеми. Я уже говорил, что смешно, да, вместо смеха настоящего, да. Ну, есть одна фраза, но не то, она не прям меня бесит, я могу сказать.
0: Everybody?
1: Не-не-не-не, но это золотая классика нашего подкаста. На это нельзя реагировать так. Ну, чтобы вы понимали.
0: Да? Тебя раздражает эта фраза?
1: Ну, я скажу, она меня не раздражает. Ну, просто я обращаю внимание. Ну, чтобы вы понимали. Да, я понимаю. Ну, изначально. Она просто такая, она устоявшаяся. Стала таким, как будто бы в некоторых моментах необходимым дополнением.
0: Но у моего папы прекрасная тоже фраза есть. Ну, это понятно. Когда он что-то спрашивает, там, а Вэл куда поехал? Я говорю, да Вэл в Анапу. А, ну, это понятно. Почему тебе понятно?
1: Ну, потому что отец все знает.
0: Ну, да, кстати. А то проверял меня.
1: Расскажите о ваших словах или фразах, которые вы не понимаете, которые немножко раздражают.
0: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
1: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные

0: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
1: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
2: В этом весь ты.
1: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай.
6: Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
8: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.

0: ВТБ. ПАО «0 плюс».
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
2: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер «Джилен J6» от 15 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: 3-чек.
1: Саундчек.
0: Бригаде У.
2: 8:57 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах и фразах, которые чуточку раздражают.
3: Угу, слушаем.
2: Вот, чуточку и послушаем.
4: Привет, ребятушки. Меня раздражает фраза «посмотрим» и «по обстоятельствам». Когда спрашиваешь, поехали туда, посмотрим. На кого ты собрался смотреть? По каким обстоятельствам? Песня.
3: А меня не раздражает, кстати, посмотрим.
2: Не называя имен, написала мужа, да? Есть такое ощущение.
3: Но только если ты всегда слышишь, только посмотрим, тогда раздражает.
2: Ну, человек любознательный, любит смотреть. Дальше.
5: Привет, Европа Плюс. Всем доброе утро. Меня бесит просто фраза. На работе ее используют. Вкусный прайс. Вкусная цена. Ну, ё-моё. Ну, это же не тортик, не оладушки с утра.
2: Не сырники со сгущенкой, не гречка с грибами, не арбузик астраханский, не селедочка под шубой. Ну, там много.
6: Дальше. Очень раздражает слово «так сказать». Прям, так сказать, бесит.
2: А если говорить не «так сказать», а «так сказать», «так сказать».
3: «Так сказать».
2: Пропусти букву «з», уже как-то мило.
3: Ну да, кстати, миленько.
2: И финальное.
7: Доброе утро, бригада У. У моей жены есть одно слово, которое меня раздражает очень сильно. Вот как все люди нормально говорят, у моей мамы там то-то, то-то, то-то. А жена у меня говорит «мамына». Вот это вот, чуть что, «мамына». Я
3: понятно.
7: Говорю, что значит «мамына». Ну, я сам говорю, я сам разбежусь.
2: Ну, прекрасная жена просто цитирует слова песни.
3: «Мамына». Та-да-да-да-да-да-да-да, «мамына».
8: From the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

0: me a reason. Спасибо, Pink, за такое членораздельное звучание англоязычной песни. Всем доброе утро, мы продолжаем.
1: Продолжаем.
2: Европа плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Москве 9 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Привет, ребята, доброе утро всем. Россиянам рассказали всю правду о единой системе банковских карт. Кадровики развенчали популярный миф о работе и названы профессии, которые никогда не заменят искусственный интеллект. Далее подробности. Принцип работы единой системы банковских карт объяснили специалисты по финансам. Новая система, которая начала работу 1 сентября, не вводит никаких автоматических блокировок и не требует никаких действий от держателей банковских карт. Эксперты отметили, что новая система упростит жизнь банковским сотрудникам. Она позволит быстрее выявлять мошеннические операции и дропперство. Теперь у российских банков есть единая база, где видно, сколько именно карт открыто на человека и не превышает ли он установленный лимит. 7 инновационных суперколоний появится в России к 2035 году. Федеральная служба исполнения наказаний создаст учреждения объединенного типа. Они будут включать колонию, тюрьму и следственный изолятор. Первое такое учреждение должно начать работу в Татарстане в 30 году. Следом еще одно откроется в Калужской области. Другие суперколонии разместят в Астраханской, Тюменской и Херсонской областях, а также в Бурятии и в Забайкальском крае. Ранее сообщалось о том, что ФСИН уже тестирует внедрение в колониях патрульных роботов. Они призваны не только следить за порядком, но и проводить непрерывную фото- и видеофиксацию обстановки на объекте. Еще один миф о работе развенчан. Специалисты в области трудового права напомнили россиянам о том, что отпуск не может сгореть. Об этом также говорится в решении Конституционного суда. Если в двух словах, то сколько бы отпускных дней не накопилось у сотрудника, они не могут сгореть. Работодатель обязан либо дать их отгулять, либо выдать сотруднику денежный эквивалент накопленных отпускных. Ранее некоторые суды, которые рассматривали подобные дела, неверно истолковывали Международную конвенцию Организации труда и разрешали спустя полтора года считать отпуск сгоревшим. Профессии, которые никогда не заменят искусственный интеллект, назвали в Минтрансе. По словам замглавы ведомства Константина Пашкова, незаменимыми являются сервисные рабочие, в том числе дорожные и путевые. По словам чиновника, те, кто работает на земле, должны выполнять работу, что называется, руками. Замминистра также сказал, что искусственный интеллект призван облегчить работу людям, а не заменить их полностью. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар сдулся, он стоит 84 рубля и 24 копейки. Евро тоже похудел, за него дают 97 рублей и 30 копеек. С новостями пока все, впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 5 минут в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет, доброе утро.
0: Так.
1: Вот сегодня вроде среда.
0: Да-да-да.
1: Настроение пятничное, да, уже?
0: 25 минус 16. Что это, 9 дней получается?
1: Получается так, да.
0: 9 дней до живого завтрака.
1: Вау.
0: И сегодня с нами здесь группа Айова! С нами на связи Катя, привет!
1: Катюш, привет, привет! Мы тебя очень ждем, ты где у нас?
2: Привет! Привет, я очень быстро лечу, но Москва и пробки, и это вообще, вы не понимаете, как я хотела сегодня с вами встретиться, потому что у меня в плакате желаний уже много лет желание попасть на Европу Плюс, чтобы нашу песню поставили в эфир.
0: Катюш, какая?
2: Понимаете?
0: Какая? И это... Да-да, продолжай, пожалуйста, это очень приятная информация.
2: Так, это, понимаете, это моя мечта, это мое желание, которое долго, просто зрело, не то, что назрело, оно было давно. И вот сейчас песню мы поставили на Европе Плюс, и так много крутят, и я просто вижу, как моя мечта сбылась. Мне нужно, мне необходимо сейчас быть с вами в эфире и почувствовать это, понимаете, в студии. И вот у меня просто... У меня такое, как это чувство назвать, когда ты в такси еще находишься. Вот. Это ужасно.
0: Катенька, какая неприкрытая и чертовски приятная лесть. Катя.
1: Мы тебя еще ждем, мы надеемся, что...
2: Понимаете, я выбрасываю этот листочек, на котором было это написано. Все, первое сказала.
0: Все, нормально. Следующее в списке желаний. Классная посудомойка.
1: Хорошая стиралка с сушилкой.
2: Да.
0: Кать, скажи, пожалуйста, ты на такси, ты на метро, ты на трамвае. Как ты к нам добираешься?
2: Вот, по ощущениям, да, на такси, на метро, на трамвае. Вот, из Шанхая причем.
1: Я, кстати,
2: реально из Шанхая, вот, 2 дня назад, и у меня вот джетлаг.
0: О,
1: держись.
2: Вот.
0: Слушай, но если ты так звучишь в джетлаге, то я не представляю, как ты звучишь, когда ты выспалась.
1: Угу.
0: Прекрасно, ощущение, что...
2: Ребята, у меня адреналин.
1: Но мы надеемся, что все пробки сейчас рассосутся резко. И твоя машина, автобус, поезд, самолет, все, что весь транспорт окажется в центре.
0: На всякий случай уточним, Катя пока еще не в студии, Катя пока что еще в такси. Ну вдруг кто-то включился только что и думает, да что же вы, Катя, микрофон такой дали? Почему ее слышно хуже, чем вас? Нет, мы любим наших гостей. Самый классный микрофончик подготовили. Катюш, ну так, плюс-минус. Как думаешь, через сколько ты будешь в студии?
2: Через 30-25.
0: 10
2: минут
0: 2, 10, 5. Кать, скажу так, если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое.
1: Но мы тебя ждем, очень-очень.
0: Катюш, ну, если ты не против, мы через пару минут после песни можем еще раз набрать тебя.
2: Да, очень жду, пожалуйста.
0: Послушали тебя в телефонной связи, а сейчас мы как послушаем твой трек «Мы». Mm-hmm. Ты не против?
2: Да!
0: Да!
2: Это как будто...

0: это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9:13 в Москве. Бригада У на Европе Плюс. Продолжается эфир закаленных оптимистов, потому что, ну а как по-другому? В это верю я.
2: Я тоже верю, конечно же.
1: В это верит Катя Айова, которая направляется к нам сквозь пробки.
2: Пробки не такие, ты никогда не знаешь.
1: Конечно.
2: Где они тебя? Хоп!
1: И это...
2: Хоп! Да. Ну реально, бывает же, выезжаешь на набережную, там вроде никого не было, а только ты выехал, и все.
1: Да-да-да. Такие вот московские набережные. Это москвичка говорит. Ладно, я, приехавший. Москвичка, мы верим. Так, ну и напомним, что сегодня, завтра и послезавтра у нас наш приятный марафон артистов живого завтрака сегодня рано или поздно доберется до нас. Катя Айова. Завтра у нас в гостях Звонкий.
2: Ну, а в пятницу Лирик.
1: Лирик. С каждым поболтаем, обсудим предстоящий живой завтрак. Ну, а прямо сейчас... Да не то чтобы обсудим, мы послушаем хит, который снова стал хитовым благодаря соцсети.
2: Скажи, что под него нужно снять? Я готова прямо сейчас. Я закатала рукава, я достала телефон.
1: Вот смотри, вспоминаешь жизнь, ну, несколько лет назад, когда ты думала, что очень сложно, очень сложно. Потом ставишь трек, который мы будем слушать, и сравниваешь с тем, что происходит сейчас, и понимаешь, что тогда-то вообще было нормально.
2: Прикольно.
1: Слушаем Clean Bandit, Razor B.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
3: Бригада У. Снова хитово.

0: there be? Это Clean Bandit, бригадил на Европе плюс. Судя по своей позиционила, да.
1: Your English, wow. Вот не зря проходят уроки с Машей Батхан.
0: Не зря, не зря. Здесь у нас тоже есть путешественница Катя Айова с нами на связи. Катя, привет. Еще раз доброе утро.
2: А, вы пока слушали этот классный трек, я разговаривала с редактором, и он говорит, не расстраивайся, Бэби Рекса тоже к нам опоздала, и ты в этом списке, я говорю, ладно, классный список, вот, с Дерула вместе.
1: Ну, Бэби Рекса классный, Дерула, да, кстати, действительно хороший список, смотри.
0: Да, слушай, Катя, вот кого бы ты на второе место после себя поставила, нескромно, Дерула или Бэби Рексу?
2: Ну, сначала Ариана Гранде, потом все остальные. Но я не знаю, кого бы я с утра поставила. Но знаешь, когда опаздываешь, ты вот себя максимально как-то прям принижаешь и неадекватно на себя смотришь, потому что думаешь, ну, Катя, ну как же так? Ну, можно было, ну, все.
1: Катюш, вообще не переживай, мы знаем, что ты ответственный человек.
0: Да, да, да, знаем, знаем, что ты ответственный.
2: Теперь нет.
0: Обычно. Как правило, это мы знаем. Катюша, ты знаешь, вот когда приходит гость в студию, тут же хочется поговорить о музыке, о, например, предстоящем выступлении на «Живом завтраке». А вот когда по телефону созваниваешься, как будто бы уже эмоциональный окрас другой. Хочется поговорить как с каким-то родственником.
2: Поэтому, Кать,
0: скажи, ну как днюху отметила? Я читал, ты сказала, что это был лучший день рождения в твоей жизни. Хорошо посидели?
2: Это же каждый раз ты говоришь, это был лучший день рождения в моей жизни, потому что там были эмоции, и они свежие, и ничто не сравнится с этими новыми эмоциями. И, ну, нужно постоянно отмечать, всегда. У меня в этом году многие не отмечали. И я позвала к себе на день рождения. Особо ничего не готовила, просто пространство. Я приготовила пространство, в которое пришли разные творческие люди и проявлялись. И мы много пели, и у нас такие классные фиты получились. И вот, например, с Антохой МС мы хотим претворить это в жизнь.
1: Ой, класс.
2: Вот, потому что мы так классно там позвучали, как-то все такие родные были. И ты понимаешь, что вот есть твои люди, и когда вы горите вместе, вас сложно не заметить. Вот такие люди, человек нужен человеку. Mm-hmm. И не просто так, потому что, чтобы там не чувствовать одиночество. А твои таланты подсвечиваются намного сильнее через классного человека рядом. И когда позволяешь себе самых лучших людей рядом, вот даже до тех, до кого ты еще не дорос, но просто ты чувствуешь, что потенциал-то есть. Разве у меня такие крутые друзья?
0: Катя,
1: вот, звучит
2: поэтому
1: как идеальный вечер.
2: Это был такой день.
0: Как это здорово звучит. Вот если у тебя в карте желание было наконец-то появиться с новым треком на Европе Плюс, то в моей...
1: Попасть к себе на вечеринку в следующем году.
0: Ну, нормально подружиться, чтобы не напроситься получить приглашение. Ну, когда-нибудь. Кать, ну мы продолжаем быть...
2: Хорошо так заметил, говорит.
0: Да. Мы продолжаем быть с тобой на связи. Будем спутниками друг друга в твоем пути в студию Европа Плюс.
1: Да, ну а сейчас нам нужно разыграть деньги. Пожелай удачи человеку, который дозвонится.
2: Я желаю удачи человеку, который дозвонится, потому что вот все произойдет так, как должно произойти.
1: Да.
2: Вообще, вот если это твое, ты заберешь.
0: Кать.
2: И не нужно волноваться, все.
0: Звучит роскошно. Спасибо тебе большое. До связи через несколько минут. Но у нас срочное изменение и приятное изменение. У нас впереди, внимание, будет сейф, в котором сегодня 23 тысячи рублей, плюс можно получить 10 тысяч от Озонбанка.
1: Поэтому звоните.

0: скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
6: Уже в Пятигорске. Автомобили «ТНФ Плюс». «ТНФ Плюс» создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Оставьте заявку на тест-драйв в «Автоюг Пятигорск». Официальный дилер «ТНФ Плюс» в Пятигорске. Пештоугорское шоссе, 17. Телефон 35-28-74. «ТНФ Плюс». Быть элегантным.
7: В гинекологическом отделении медцентра «Орикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского, 1. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Откройте для себя кроссоверы «Джили». Современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в сентябре этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» у Кавангу по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
1: Не ждали? Мы тоже в шоке. Сейф «Бригаде У» на Европе Плюс. Начинается 9:28 в Москве. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет, привет.
3: Привет. Привет, меня зовут Лена, я из Красноярска.
1: Привет, Лена, привет, Красноярск. Лена.
2: У нас много денег есть для тебя.
1: Тебе нравится число 23?
3: Мне нравится много денег.
1: Да, 20... Хорошо, 23 тысячи есть в сейфе. Приятная сумма, но не вся. Можно еще получить 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Лена, задание первоочередное. Определить вопрос, который будет бонусным. Первый, второй или третий?
3: Пускай будет второй.
2: Второе, хорошо. Хорошо.
1: Лена, удачи. Начали.
4: Первая цифра.
2: Леночка, ну я надеюсь, ты слышал, как Катя Айова тебя пожелала удачи. Мы тоже желаем удачи. Первый вопрос будет связан с Саргассовым морем, потому что 16 сентября 1492 года оно было открыто, и это море уникально. Вот в чем его уникальность? Это море без берегов, оно находится прямо внутри океана. Это море высохшее, и его можно увидеть наполненным водой только раз в 3 года. Или же в нем красная вода.
3: Так, это 3 варианта ответа были?
2: Да, это 3 варианта ответа.
1: Это был один очень длинный.
2: Море без берегов, оно высохшее, или же это там красная вода?
1: Лена, твой ответ?
3: Давайте высохшее.
2: Высохшее, второй вариант принято.
4: Вторая цифра.
1: Внимание, бонусный вопрос. Правильно ответишь, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Лен, сегодня отмечается День парикмахера, и тут уж такое дело, хочется поговорить тебе об одной легендарной личности, которая, еще до того, как стать известным, действительно уделил много времени на профессию парикмахера, потому что еще подростком окончил парикмахерскую академию и долгое время работал в салоне, который открыла его сестра. О ком речь? Леонардо Ди Каприо, Роберт Де Ниро или Дэнни Де Вито?
3: А можно второй вариант ответа повторить?
1: Роберт Де Ниро, а третий Дэнни Де Вито. Но это тоже все 3 разные варианта.
3: Давайте, пускай будет 3-й вариант.
1: 3-й вариант, Дэнни Де Вито, принято.
4: 3-я цифра.
2: Ну и сегодня в Аргентине празднуется День национального вида спорта пато. Дословно, игра в утку. Почему так называется? Не будем это обсуждать. По факту, это конная игра, которая сочетает в себе элементы пола и чего-то еще. Вот чего. И игры камень, ножницы, бумага. Игры крокодил или баскетбола.
3: А можно сам вопрос повторить еще раз?
2: Игра пато. Это конная игра, которая сочетает в себе элементы пола и камень, ножницы, бумага, крокодила, баскетбола.
3: Давайте крокодила.
2: Крокодил, второй вариант принято.
1: Итак, Лена из Красноярска подобрала такой код от сейфа 232. Внимание!

0: эти шансы на победу, не глобальную, а мини-приятную победу еще есть. Давай пробежимся по вопросам. Вики, давай.
1: Давай. Саргассово море уникально тем, что у него нет берегов. Оно прям в океане находится.
0: Звучит как с претензией.
1: Ну, это вообще не думает, что говорит. Но это на самом деле удивительно, что они, в принципе, в океане нашли море. Угу. То есть вода в воде.
0: Хорошо. А с игрой вот этой
1: с
0: вот?
1: С игрой тоже. Промах, конная игра сочетает в себе элементы пола и баскетбол. Там такая корзина есть у них.
0: Ну что ж, Лена, судьба бонуса сейчас решится. Ты предположила, что Дэнни Девито отдал несколько лет парикмахерскому искусству. И ты права!
1: Поздравляем!
0: Поздравляем! С бонусом справилась. За это получаешь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Ну, молодец, молодец, конечно, ты.
2: Ой, круто, спасибо.
0: Ты умница, звони еще и Красноярску, передавай привет. Счастливо.
1: Пока.
2: Пока. Пока.
0: Ну, а завтра в сейфе бригады У 27 тысяч рублей.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных

МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Даун, это Дива в бригаде У на Европе Плюс, 9.35 в Москве. Я понимаю, для людей, которые любят стабильность, сегодня, конечно, день тяжелый. Mm-hmm. По планам должен был быть сейф, но сейф уже прошел. Зато вот гороскоп скоро будет. Но это все потому, что мы ждем в гости Катю Аюву, которая чуть-чуть припозднилась благодаря нашим выдающимся московским пробкам. Мы вообще всем гордимся в Москве. Пробки вот такие вот.
1: Вот такие хорошие, да.
0: Поэтому, чтобы побольше было времени на разговор, ждем Катю Аюву. Ну а прямо сейчас... Пришло время гороскопа на среду, 16 сентября.
1: Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо.
0: Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете.
1: Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая доставляет удовольствие, радость.
0: Раки, не отбрасывайте идеи только потому, что другим они кажутся абсурдными.
1: Львы, фортуна на вашей стороне, так что рассматривайте все поступающие предложения.
0: Девы, все важные разговоры, как делового, так и личного характера, нам лучше планировать на вторую половину дня.
1: Весы, научитесь радоваться не только своим, но и чужим успехам.
0: Скорпионы, непринужденная беседа о старых временах натолкнет вас на интересные идеи.
1: Стрельцы, кто-то попытается вам чем-то помочь, но сделает это только хуже, поэтому давайте сами.
0: Козероги, сегодня ваши эмоциональные качели наконец ненадолго остановятся.
1: Водолеи, звезды советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам.
0: Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.
2: Пекарни Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Хотите iPhone BU или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Сосредоточься на главном. Югстроинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
8: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстроинвест. ООСЗ-20 Югстроинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
9: Говорят, в горах раскрываются творческие способности. А что, если здесь и шутки становятся в два раза смешнее? Проверим вместе! С 18 по 20 сентября на курорте Мамисон. Первый Юмор-фест. 3 дня юмора, стендапа и встреч в лучших локациях курорта. Комики и стендаперы, открытый микрофон и возможность выбрать своих любимых артистов. Юмор-фест. Место найдется каждому. С 18 по 20 сентября на Мамисоне. Приезжайте посмеяться вместе с нами.
10: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
3: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Тедди Свинс в бригаде У на Европе Плюс. Тедди, спасибо большое. У нас тут дела.
1: Серьезные гости, так сказать.
0: Да.
1: А?
0: Катя здесь,
1: я
0: Катя Айова. Доброе утро.
1: Мы тебя очень ждали. Катюш, привет.
0: Привет, привет.
2: Мы уже успели поговорить про кто какие таблеточки принимает, кто мало не принимает. Мы подняли все руки, проголосовали. Только один зумер поднял, что он не принимает, а все остальные все-таки магний пьют.
0: Ну и давай признаемся, тот, кто поднимал руку, очевидно, врет. Очевидно, врет.
1: Притворяется.
0: Но, более того, вот вроде Катя, вроде как 5 минут приехала к нам в студию, а уже обсудили то, что только что озвучила Катя. Уже один человек из коллектива успел раздеться и переодеться в студии.
1: Да,
0: кстати,
1: Катюша
0: отгадайте, кто? Отгадайте, кто? Вики, Катя Айова, Леха Звукореж или Таня СММ? Пишите в комментариях.
1: Катюш, ты сказала, что ты только прилетела из Шанхая?
2: Да.
1: Это была рабочая поездка или отдых?
2: У меня была поездка двойная, это Япония и Китай.
1: Вау.
2: Вот, и у меня был такой момент в самолете в Японии, моих стилистов вообще не пустили, мы поехали шопиться, искать какие-то вообще сумасшедшие айтемы и подумали, что в Японии, наверное, вообще можно что-то найти супер крейзи.
0: Катя, можно? Прости, пожалуйста. Сумасшедшие что?
2: Айтемы. Я сказала, одежда.
0: А, одежда. Да. Ну, просто...
1: Я сделала, что я поняла.
2: Special design.
0: Да,
2: там,
0: в какой-то момент, я думаю, на японский перестал. Но... Ага.
2: Вот. И я полетела одна в Японию искать эту одежду.
0: А, должна была быть команда, которая
2: совсем
0: поможет.
2: Да, должна была быть команда. И команда осталась в Китае. И вот мы на связи. И это было, конечно, да, сумасшедший момент. Но... в самолете. Угу. Все началось в самолете. По проходу идет стюардесса, поднимает табличку, там нарисовано мясо, вот так вот перечеркнуто и написано prison. Угу. Я понимаю, что вот нам нужно было заполнять анкеты о том, а там написано, если вы проводите оружие, наркотики или бульон. Вот, вам или депортация, или prison.
0: Понимаешь? Что перевозила твоя команда?
2: Я одна была, ребят, если бы я была с командой, я бы поржала. Понимаете, я бы посмеялась от души, потому что, наркотики и бульон на одной строке.
0: Да, да, да.
2: А у меня в кармане бульон. Вот этот вот сухой, в маленьких пакетиках. Понимаете? Вот этот говяжий, вот этот рыбный. Я спасаюсь с дороги. Вот этим ты развел, все. И у тебя коллаген, и все.
1: И проблемы в Японии.
2: И проблемы в Японии. И просто... И я на границе вот так вот сбрасываю их. Вот так.
1: Вот эта история, Катя.
2: Вот, как запреточку. Но я реально в стрессе была.
1: Я впервые такое слышу вообще, что нельзя. И я вначале подумала, что, знаешь, серия стюардессы ходит, у нас тут мясо или рыба, но если выберете мясо, у вас будут проблемы.
0: Ну, давайте уже признаемся, именно по этой причине ты чуть-чуть задержалась на эфир. Избавлялась от Олик.
2: У меня такой джетлаг сейчас. У меня был стресс постоянный. Какие-то карты не работают. Что-то вообще я не понимаю. На китайском нужно говорить. Ну, то есть не везде.
0: Тоже устроили, да? В своем Китае. На китайском.
2: На английском не везде понимают. Mm-hmm. И, в общем, нужно быть взрослой девочкой.
0: Да.
2: И
1: это неприятно, я знаю.
2: Да. На границе, понимать, куда там идти. А у тебя пересадка час. У тебя вообще в другом конце выход, гейт. Вот. И нужно включаться было. Mm-hmm. И я вообще максимально после большого тура у нас там Барнаул, Владивосток, Екатеринбург, Воронеж, вот это вот все.
0: Ну, кстати, он идеально завершился, насколько я знаю, во Владивостоке,
2: да,
0: чтобы потом
2: Владивостоке,
0: было просто перебраться.
2: Да. Нет, Воронеж подлетел.
0: Ну, мне из географии так себе было всегда.
2: Я думала, что близко.
1: Но ты нашла, самое главное, ты нашла то, зачем летала.
2: Да, я нашла очень.
0: Проблема.
2: Я нашла приключения, нашла эмоции, нашла... Но вот обуви немного нашла. Вот проблема. А какая-то, вот есть супер крутое платье, не буду спойлерить, 8 ноября на Сольнике в Тао появится, там будет вообще красиво.
1: Запомнили.
0: Хорошо. Скажи, пожалуйста, получилось ли что-нибудь там купить, что ты сможешь продемонстрировать в следующую пятницу на живом завтраке?
2: Да, конечно. Да.
1: Мы очень
0: ждем. Как бы это странно ни звучало, опиши, в чем ты будешь.
2: Вы меня узнаете по яркой внешности. Супер ярко.
1: Очень ждем.
0: Мы продолжим беседу с нашей гостьей Катей Айовой здесь в бригаде У на Европе Плюс совсем скоро.

0: шутка, это Айова. Простите, ну, повторюсь, шутка. И это Айова. Катя.
1: Да, привет всем, привет. Только присоединился. Мы, я еще хотела сказать, что вот в Японии мы ходили в один бар, где бармен заполняет все. Ну, то есть бар, в котором один бармен. И он придумал своих там 5 коктейлей, и со всеми там шоу, блестками все это летит.
0: И он один?
1: Да. И...
0: Ничего не успевает, правда?
1: И очень... Он танцует, во! Но очень мало места, невозможно попасть. И, значит, они узнали, что вот мы Айова, ставили наши песни.
2: Ой, классно.
1: Да, и мы обменивались, это была такая, какая-то творческая такая атмосфера, и просто они ставят маршрутку, я понимаю, боже, какая она старая.
0: Да?
1: Ну, то есть, вот, аранжировка уже та, вот, чувствую, что 2000, там, ну, какой там, 13-15 год, и мне очень хочется сделать перевыпуск, и я думаю, что мы сейчас займемся этим, что-то, вот, именно... Мощно так это прозвучало в Японии, когда я уже вот оторвана от всего, когда ты по-новому проживаешь себя в новой стране, и я поняла, что нужно срочно делать перевыпуск, чтобы все эти песни немножко по-новому зазвучали так, как они звучат у нас на концертах.
2: Класс,
0: скажи,
2: идея.
0: Пожалуйста, тебе хватит 9 дней, чтобы переделать маршрутку? Не для себя спрашиваю.
1: 9,5, пожалуйста.
0: Это уже после обеда, не успеем. Что будет на живом завтраке? Да и вообще, у нас еще будет несколько минут поболтать с нашей гостью Катей Айовой. Здесь Бригадю на Европе Плюс.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальные проекты. Бригада
4: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты в Совкомбанке.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. Пао Совкомбанк. Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Havail Pro». «Havail H3» – крепкий и надежный. «Havail H5» – рамный и просторный. «Havail H7» – динамичный и уверенный. Havail H9. Комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
10: Премьера СТС.
11: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
12: Ты у меня ствол украл.
11: Молчи давай.
10: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
13: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
14: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
16: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
17: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
18: После 40 жизнь только начинается.
12: Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
18: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.

0: сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение», город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: I run это Heaven Brigade U на Европе Плюс, 9.58 в Москве. Срочно, у нас 2 минуты осталось, нужно успеть все обсудить.
1: Мы такое выяснили.
0: Короче, у нас же несколько недель назад в гостях здесь был автор трека Тану. Холи Флейм. Ну и не только Тану, вообще талантливый парень, родом из Беларуси. И тут вот что выяснилось. Катя, твой выход.
2: Я жила в городе, в который не определял спутник. И Влад тоже из этого города. А это город Чаусе. У нас одна и та же улица, на которой мы жили. Одна и та же дорога, по которой мы шли в одну и ту же школу. И когда мы встретились впервые, мы обсуждали наших преподавателей. Кто остался, кто ушел. И моя мама в детском саду у него вела физру.
0: Сколько человек проживает в городе, откуда вы родом? 7?
2: Человек. Действительно, 8-9 тысяч там.
1: Вау. Действительно, маленький городочек.
0: Вау.
1: Прикольно.
0: Какая история.
1: Какие таланты, какого, да, концентрат таланта?
0: Я скажу так, признаюсь, эту же историю я слышал 2 минуты назад, но заново удивляюсь искренне. Правда, правда.
1: Это правда крутая информация.
0: Правда, Кать. Слушай, ну, уже чуть больше через неделю мы встретимся на сцене «Живого завтрака». И главная наша гордость, что все артисты «Живого завтрака» всегда исполняют свое творчество живьем.
1: Угу.
0: Постоянно. Вот скажи, пожалуйста, нравится ли тебе петь по утрам?
2: Я надеюсь, вы не заставите меня сейчас. Я на утренниках отказываюсь, знаешь.
0: Докажи. Ну вот правда, это же...
1: Насколько комфортно,
0: это же гораздо сложнее, чем петь вечером.
2: Да, конечно. Ты, ну, нужно подготовить, нужно выспаться, 8 часов поспать. Голосу не прикажешь. И с утра, конечно. Вот у меня чуть-чуть слышно, что у меня утро. Чуть-чуть вот он низит.
0: Да.
2: Но я всегда пою вживую.
0: Вот скажи, пожалуйста, какой ты выбрала план действий на «Живом завтраке»? Лечь спать в 8 вечера?
1: Или не ложиться
0: или
1: вообще?
0: Не ложиться,
2: а скажите,
0: вообще?
2: А вот утренний завтрак, это на самом деле утренний завтрак? Он во сколько будет?
1: Мы в 7 стартуем, в 7 утра.
0: Хорошо, что решили обсудить. 7 утра начало.
2: А прямо все поют в 7 утра?
0: Да-да-да.
1: А Кате не донесли информацию до конца?
2: Нет, я знаю. Знаешь, везде афиши, везде вот этот нарезка выступлений.
1: Но ты думала, мы шутим.
2: И как вы ведете круто, и как там весело, и как там много людей. Все, я это все знаю, я видела, я жду этого момента 25 числа. Но я не знала, что утром. Что утром, это правда утром.
0: Ну, круто, что встретились
2: вечеринка
0: в целом.
2: Вечеринка в 7 утра.
0: Классно, что доехала.
1: Ты освободи утро в пятницу, ладно, на всякий случай.
0: Кать, мы очень рады, что в этом году мы встретимся на сцене «Живого завтрака» утром до 7 до 10 утра. Утром, ну, до обеда. И классно, что несмотря на наши знаменитые, выдающиеся московские пробки, ты все-таки успела до нас добраться.
1: Нам было очень приятно. Очень уютно и комфортно.
0: И мы столько еще не успели обсудить. Пусть это будет таким классным мостом на нашу следующую встречу в нашем.
2: Спасибо большое, я вас обнимаю. Всем отличного дня.
0: Да,
2: целую.
0: Кать, пожалуйста.
2: Ого! Это ты под столом держал весь эфир, какие красивые цветы.
1: Мы долго тренировались.
0: У нас там горшок выдающийся. Цветы растут.
1: Магазин.
0: Катя Айова здесь, Бригаде У на Европе Плюс, уже 25 сентября на сцене «Живого завтрака». Спасибо, Кать.
2: Спасибо.
1: Спасибо.
0: Меня зовут Вэл.
1: Меня зовут Вики.
0: А Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
1: Пока.
3: Европа Плюс рок. Хиты с характером.

0: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
1: Андрей, привет. Доброе утро всем. МИД России высказался о провокациях Запада. Новый знак в скором времени появится на наших дорогах. И Россия вошла в тройку мировых лидеров по беспилотному транспорту. Далее подробности. Россия готова к провокациям Запада на выборах в Госдуму. Об этом заявила официальный представитель нашего внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, российские дипломаты живут в режиме постоянно идущих провокаций, которые принимают изощренный вид – от прямых угроз до шпионских интриг. Однако к подобному уже выработался устойчивый иммунитет, добавила Захарова. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва пройдут как в России, так и за рубежом. Внутри страны граждане смогут проголосовать с 18 по 20 сентября включительно. ЦБ рассказали о том, сколько молодых людей становятся жертвами цифровых мошенников. По свежей статистике Банка России, молодежь составляет 22% от общего числа пострадавших. Речь идет о молодых людях в возрасте от 14 до 24 лет. Это активные пользователи сети, которые, как правило, живут в городах и имеют высокий уровень цифровой грамотности. Однако, по данным ЦБ, они могут игнорировать базовые правила информационной безопасности, например, редко меняют пароль или скачивают программы из непроверенных источников. Новый знак в скором времени появится на российских дорогах. Минтранс официально представил знак парковки только для многодетных семей. Он представляет собой узнаваемую белую букву «П» английского алфавита на синем фоне с уменьшенным изображением 5 символов людей, которые держатся за руки. Теперь министерство работает над корректировкой правил дорожного движения, а на следующем этапе внесут изменения в ГОСТ, после чего новый знак сможет появиться на наших дорогах. Россия вошла в тройку лучших стран по беспилотному транспорту. РИА Новости пишут о том, что помимо нашей страны, в тройку лидеров входят Китай и США. Первый замглавы Минтранса отметил, что здесь вопрос не в том, кто произвел чип, а в том, как это организовано и как внедряется эта технология в процесс перевозок. «Россия очень уверенно идет в этом направлении», — добавил чиновник. Напомню, в России сейчас работают беспилотные роверы-доставщики, а также беспилотные такси, автобусы, грузовики и поезда. Метро. Тем временем первый в мире интеллектуальный завод по выпуску человекоподобных роботов запустили в Китае. Производство практически полностью автоматизировано. Роботы помогают выполнять часть операций, включая сборку других роботов, перемещение и погрузку. Плановая мощность превышает 10 тысяч роботов в год. В завершении выпуска курса валют: доллар 84 рубля 24 копейки, евро 97 рублей 30 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10:05. Всем отличного дня.

0: Катя Айовы. Состоялось только что, как тепло и душевно все это было. Ну, просто восторг. Просто какой-то восторг. Напомню, живой завтрак с бригадой состоится уже 25 сентября с 7 до 10 утра со сцены ВК стадион Велловик. Разбудит всю нашу страну и подарит большое количество подарков. Кроме группы Айова ждем выступления Лирика, Тима Белорусских, Звонкова, Бай Индии и Богдана Медведя. Вход, естественно, свободный. Обязательно приходи сам и приводи друзей. У нас далее больше хитов и больше музыки. Темпер Сити, Селф Уэй уже через мгновение на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большущий привет.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама. Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике.
4: Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
7: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» — эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
8: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
9: Выборы. Важным этапом в развитии социальной политики и улучшении качества жизни людей стала успешная реализация народной программы «Единой России». Она основана на обратной связи с населением и направлена на решение актуальных проблем. В программу включен целый ряд направлений. Это благоустройство территорий, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, поддержка семей с детьми участников специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи.
1: Выборы. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: освещится от Another 54 Ultra Talk to You прямо сейчас. Больше, да, вы больше музыки ждет нас далее. Зацикливаться не будем. И от Disc House перейдем к инди-попу. На секундочку. Синдерленд с изумительной темой ту-ту-ту-ру на подходе. Прежде немного мощного Deep House нам отцепит Бен Дилей. Послушаем историю I Never Felt So Right. А вот еще раньше встречай проект The Second Voice с Afrobeat суперхитом Let Me Be. Разнообразный трек впереди на Европе Плюс. Оставайся и выбирай любимый стиль музыки.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, небольшой дождь. Температура воздуха около 19 градусов тепла. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Пекарни Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Уже в Пятигорске. Автомобили TNF Plus. TNF Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Оставьте заявку на тест-драйв в Автоюг Пятигорск. Официальный дилер TNF Plus в Пятигорске, Пештоугорское шоссе 17. Телефон

0: Откройте для себя кроссоверы Geely, современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в сентябре этого года кроссоверы Geely с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке Geely Окаванго по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Пробки впереди на Европе Плюс, ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Биби Рекс и Дэвид Гетто с темой Sad Girls. Чуть ранее здесь отметится Хьюж Эльф, Рейндж Монтана, Дэвид Гетто и Эйден Мартин с новинкой Shine. А еще не пропусти Шаки Рубина Бой с суперхитом Дай Дай. Это далеко не все. Также в эти 30 на Европе Плюс встречай банду Динси и группа Дерасмус и многих других. Полетели.
1: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальная проекта.

Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях. В этом весь Т. В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
0: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Европа+.
6: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Ruskin.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс, Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 12 тысяч человек Северной Осетии воспользовались механизмом «Мобильный избиратель». В селении Михайловское продолжается капремонт объездной дороги. А женская сборная республики – призер чемпионата России по карате. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Более 12 тысяч жителей Северной Осетии подали заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Как сообщает республиканский избирком, в настоящее время прием заявлений завершен. Большинство из них поступило через территориальные и участковые комиссии. Еще около 5 тысяч жителей воспользовались порталом госуслуги. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 18, 19 и 20 сентября. В селении Михайловское продолжается капитальный ремонт объездной дороги. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Специалисты укрепят основания и обочины, уложат новый асфальт и заменят водопропускные трубы. Кроме того, будут установлены дорожные знаки, барьерное ограждение и искусственное освещение. Миняйло отметил, что после завершения работ дорога станет безопаснее и позволит увеличить пропускную способность, разгрузив центральную улицу селения. Накопительный резервуар объемом 600 кубометров очистили в селении Лискены Равского района. Как сообщает республиканский водоканал, специалисты провели работы совместно с сотрудниками МЧС. В настоящее время рабочие заменяют изношенную запорную арматуру и регулируют давление. Напомню, ранее специалисты предприятия восстановили водопроводную линию протяженностью 1 километр и дополнительно запитали от нее село. В Северной Осетии увеличилась выдача товарных кредитов. По информации Объединенного кредитного бюро, за прошлый месяц текущего года в республике количество выданных посткредитов увеличилось на 5% и составило около 2000. При этом общий объем кредитов вырос на 4% и составил более 100 миллионов рублей. Женская сборная Северной Осетии стала призером чемпионата России по карате. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Южно-Сахалинске. В них приняли участие более 500 спортсменов из 38 регионов страны. В командном кумите третье место заняли Виктория Бубликова, Камила Барадзева, Снежана Гагиева и Залина Мисикова. Команду подготовили тренеры-преподаватели Марат Караев, Альберт Томаев и Алан Коцлов. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Андрей Каясов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Till the Last Song. Грустные девчонки не уходят до последней песни. Это Бибер Рекс и Дэвид Гетта. Грустить не надо. Да, расходиться тоже не советую. Потому что больше хитов и больше музыки впереди. Потому что мы будем слушать сразу нескольких участников живого завтрака с бригадой У. На подходе Богдан Медведи, который вообще ради живого завтрака впервые приедет в Россию. Хитовая тема Countdown Me на подходе. Также встречай группу Айова со свежей историей «Мы». А живой завтрак с бригадой У пройдет уже 25 сентября. Вход, конечно же, для всех свободный. Но в моем спиче только верхушка айсберга. Подробности ищи на сайте europaplus.ru.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще две комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: Что? Меня снизили.
8: Что? Я ниже всех. Кто-нибудь остановите скидки.
9: Успокойтесь. Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда.
10: Рост всем. Шестая промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
11: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

прямо сейчас. Но ты тоже, кстати, можешь рассчитывать, положиться на весь состав участников подкаста «Бригада Уличка», на Вэлла, Вики, Леху и Пашу. Ребят никогда не забывают и каждую неделю радуют тебя свежим эпизодом подкаста «Бригада Уличка». Доступен эпизод на сайте europaplus.ru. Залетай, обязательно заоценивай. И весело, и информативно. Больше китов и больше музыки впереди. Fastboy Music Sounds, Miley Cyrus Flowers, а также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.

0: пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59.
1: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Объявление на Европе Плюс.
5: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30. Город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
4: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: минуты, 30 минут.
1: Европа плюс. Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. С нами Нептуника с вещицей What If. Прежде здесь отметится Miss Mo с историей Hello, The Sun Is Up, Where Are You? Еще раньше встречает Доминика Файка с суперхитом Baby Doll. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Blackpink, 21 Pilots и многие-многие другие. Продвигаемся.
0: Сегодня утром на Европе Плюс.
2: Серьезные гости, так сказать, да?
3: Да, Катя здесь, Катя Айова. Доброе утро.
2: Мы тебя очень ждали, Катюш, привет.
3: Привет. Какой ты выбрала план действий на живом завтраке? Лечь спать в 8 вечера?
2: Или не ложиться вообще?
3: Или не ложиться вообще?
4: Скажите, а вот утренний завтрак, это на самом деле утренний завтрак? Он во сколько будет?
2: Мы в 7 стартуем, 7 утра.
3: Хорошо, что решили обсудить.
5: Это Вэл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
0: Бригада!
6: ВТБ для бизнеса.
7: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ. Рассказывать о нем всем.
8: А второе?
7: Второе и самое главное. Получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 329 000 рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
0: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
0: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на ПСБ.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. А с Озонбанком для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 18+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: сейчас дуэт совмещает EDM, Future House, Slap House, некоторые другие стили. Но что самое главное? Главное, что саунд-то свой, но при этом действительно узнаваемый. Трек What If только что. Круто. А дальше будет больше хитов и больше музыки. Компашка артистов, надо сказать, подобралась исключительно звездной. Дуэт Мадонны и Мартина Гаррикса уже чего стоит, а? Топовая коллаба, трек Bizarre. Совсем скоро приезжайте ловить диско-поп-рок вещицу от Риальто, No One Leaves This Discotheque Alive, а также соул-поп-суперхит от Тедди Свимса, Mr. Know It All. Вся эта муз-роскошь впереди на Европе+. Оставайся.
1: Скоро на учебу? В Арктике вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Говорят, в горах раскрываются творческие способности. А что, если здесь и шутки становятся в два раза смешнее? Проверим вместе! С 18 по 20 сентября на курорте Мамисон. Первый Юмор-фест. 3 дня юмора, стендапа и встреч в лучших локациях курорта. Комики и стендаперы, открытый микрофон и возможность выбрать своих любимых артистов. Юмор-фест. Место найдется каждому. С 18 по 20 сентября на Мамисоне. Приезжайте посмеяться вместе с нами!
5: Хотите iPhone BU или новый? Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Осетия. Место, где отдых вкусный.
8: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
10: Выборы. Важным этапом в развитии социальной политики и улучшении качества жизни людей стала успешная реализация народной программы «Единой России». Она основана на обратной связи с населением и направлена на решение актуальных проблем. В программу включен целый ряд направлений. Это благоустройство территорий, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, поддержка семей с детьми и участников специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи.
9: Выборы. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
11: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Мартин Гаррикс. Прямо сейчас трек лидировал в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40, но на прошлой неделе пропустил вперед Шакиру и Бёна Бой. Фанатам расстраиваться не стоит, стоит наоборот поднажать и попытаться вернуть Бизар на вершину. Напомню, в хит-списке все зависит только от твоих голосов, поэтому поддерживай любимчиков на сайте europaplus.ru. Ну а результаты слушаем в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маниловым. У нас далее больше хитов и больше музыки, а вы Meet Me in the Jack, Warner и Лорен с новинкой Let Me Forget You, а также Sony for the Radio D и Poppy Bass.com с хитом Think About Us впереди. Дождись.
1: Реклама. В пекарне Рагун Салх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
6: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.ру.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Объявление на Европе Плюс.
8: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30. Город Алагир, улица Алагирская, 129А. Село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
7: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: действительно вирусная вещица, захватившая внимание множества меломанов по всей планете. Круто! А до конца этого часа обязательно послушаем Курио, Gangsta's Paradise, а также Богдана Медведя, Broken Heart, песня Европе Плюс. Никуда не уходи. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.

0: плюс.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь ты.
4: В этом весь ты.

0: Бизнесу быть. .банк.
1: ao.oobank.ru. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.

0: Кроме акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру. 16+.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
0: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Сейчас это Coolio Gangsta's Paradise на Европе Плюс. В новой 60 минутке будет больше хитов и больше музыки, но не одними суперхитами едины. Много чего еще приятного ожидается. Оставайся.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказье, 13:00.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Более 12 тысяч человек Северной Осетии воспользовались механизмом «Мобильный избиратель». В селении Михайловское продолжается капремонт объездной дороги. А женская сборная республики – призер чемпионата России по карате. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
3: Более 12 тысяч жителей Северной Осетии подали заявление о голосовании по месту нахождения в рамках механизма «Мобильный избиратель». Как сообщает республиканский избирком, в настоящее время прием заявлений завершен. Большинство из них поступило через территориальные и участковые комиссии. Еще около 5 тысяч жителей воспользовались порталом госуслуги. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва состоятся 18, 19 и 20 сентября. В селении Михайловское продолжается капитальный ремонт объездной дороги. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло. Специалисты укрепят основания и обочины, уложат новый асфальт и заменят водопропускные трубы. Кроме того, будут установлены дорожные знаки, барьерное ограждение и искусственное освещение. Миняйло отметил, что после завершения работ дорога станет безопаснее и позволит увеличить пропускную способность, разгрузив центральную улицу селения. Накопительный резервуар объемом 600 кубометров очистили в селении Лескены Равского района. Как сообщает республиканский водоканал, специалисты провели работы совместно с сотрудниками МЧС. В настоящее время рабочие заменяют изношенную запорную арматуру и регулируют давление. Напомню, ранее специалисты предприятия восстановили водопроводную линию протяженностью 1 километр и дополнительно запитали от нее село. В Северной Осетии увеличилась выдача товарных кредитов. По информации Объединенного кредитного бюро, за прошлый месяц текущего года в республике количество выданных посткредитов увеличилось на 5% и составило около 2000. При этом общий объем кредитов вырос на 4% и составил более 100 миллионов рублей. Женская сборная Северной Осетии стала призером чемпионата России по карате. Как сообщает Минспорта Республики, соревнования прошли в Южно-Сахалинске. В них приняли участие более 500 спортсменов из 38 регионов страны. В командном кумите третье место заняли Виктория Бубликова, Камила Барадзева, Снежана Гагиева и Залина Мисикова. Команду подготовили тренеры-преподаватели Марат Караев, Альберт Томаев и Алан Коцлов. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
4: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
1: Европа Плюс. Онлайн.
0: Владикавказ.
2: Всем отличного дня, рада всех приветствовать. 13:03 на часах. Мы начинаем дневной Владикавказ онлайн. Добро пожаловать. В этом часе принимаем звонки 543 семерки или ваши текстовые послания. С удовольствием буду их читать. Присылайте в группу ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментарии к самой верхней записи или на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также ожидаются гороскопы от Европа Плюс на сегодня, прогноз погоды, а через пару минут встречаемся.

0: также услышим Баста и группу «Моя Мишель», «Если я буду танцевать». Открывая час, Кланка Рассел Райт.
1: Владикавказ онлайн на Европе плюс.

0: Слушайте нас в режиме онлайн на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс Онлайн. Начинаю озвучивать ваши первые сообщения на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Принимаются приветы, поздравления, пожелания. Все это текстовым сообщением. С удовольствием читаю. И первый привет сегодня улетает Ахпулову Рустаму с пожеланием хорошего дня и отличного настроения. Не скучай, не унывать, я рядом. И еще сообщение от Елены, которая передает большой привет всему Эльхотову, желает хорошего дня и особенный привет Бегаевой Русудан. Вот такие вот сегодня сообщения. Первые, жду новые, присылайте их нам в группу ВКонтакте Европа Плюс, Владикавказ, в комментарии к верхней записи, напоминаю, или передавайте сами лично, дозванивайтесь 543-7. С удовольствием познакомимся, выслушаем вас, ну и, конечно, вместе послушаем классную музыку. Впереди проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home».
1: Владикавказ онлайн.

0: Это Моби на Европе Плюс, Why Does My Heart, а мы будем с вами продвигаться вперед, а впереди нас ожидает, как всегда, еще больше хитов, еще больше классной музыки, и, конечно, ваши приветы и поздравления, которые в этом часе принимаются на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Алику большой привет, хорошего дня и скорейшего выздоровления. Сообщение от Зарины. А мы продвигаемся уже в сторону гороскопа от Европа Плюс, скоро будем читать, узнаем, чему нужно сегодня научиться радоваться весам. Полный гороскоп скоро, еще раньше Anima Out of My Body. Реклама.
1: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Говорят, в горах раскрываются творческие способности. А что, если здесь и шутки становятся в два раза смешнее? Проверим вместе! С 18 по 20 сентября на курорте Мамисон. Первый Юмор-фест. 3 дня юмора, стендапа и встреч в лучших локациях курорта. Комики и стендаперы, открытый микрофон и возможность выбрать своих любимых артистов. Юмор-фест. Место найдется каждому. С 18 по 20 сентября на Мамисоне. Приезжайте посмеяться вместе с нами!
2: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Откройте для себя кроссоверы Geely, современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в сентябре этого года кроссоверы Geely с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке Geely Oka Vango по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Гороскоп.
1: Овны, прежде чем с головой погружаться в решение какого-то сложного вопроса, подумайте, действительно ли это сейчас необходимо. Тельцы, помните, что на вкус и цвет товарищей вы не всегда найдете. Близнецы, отложите все дела ради деятельности, которая...

0: Советуют уходить от конфликтных ситуаций и не спорить по пустякам. Рыбы, смахните пыль с кроссовок и отправляйтесь на тренировку.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Forest Sweet Summer Night на Европе Плюс. Будем с вами продвигаться дальше. 13:36 на часах. Самое время еще раз напомнить наши координаты, потому что можно еще успеть дозвониться 543-7 или отправить сообщение текстовое. Привет, поздравления. С удовольствием озвучу номер наших мессенджеров 8-928-495-0102 и группа ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. Тоже к вашим услугам. Заходите и оставляйте свои сообщения в комментариях в самой верхней записи. От Казика большой привет Салаговой Фатиме с пожеланием хорошего настроения и не вешать нос, солнце еще будет. Конечно, будет. Кстати говоря, о погоде скоро поговорим, но прежде хочу еще раз вам напомнить, для кого-то, может быть, впервые сообщить, что «Живой завтрак» с бригадой У возвращается, и уже 25 сентября с 7 до 10 утра Вэл и Вики ждут тебя в крупнейшем клубе столицы ВК «Стадиум». Вход свободный, как всегда, по традиции все. Утро начнется с идеального завтрака. Конечно же, будут топовые призы от Европы Плюс и, разумеется, самые драйвовые артисты. В их числе Айова, Тима Белорусских, Звонкий, Богдан Медведи. В общем, будет, как всегда, интересно и точно музыкально. Приходи, напомню, вход свободный 25 сентября с 7 до 10 утра.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сегодня в течение дня небольшой дождь. Температура воздуха сейчас плюс 16, ночью плюс 13.
2: Реклама.
3: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Уже в Пятигорске. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Оставьте заявку на тест-драйв в Автоюг Пятигорск. Официальный дилер Тенет Плюс в Пятигорске. Пештоугорское шоссе 17. Телефон 35-28-74. Тенет Плюс. Быть элегантным.
7: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Сантехника «Ёж, ёж, ёж». Выбор обалдёж, ёж, ёж. Нас легко найдёшь, ёж, ёж.
10: Международная 2В. Магазин сантехники «Ёж».
9: Сантехника «Ёж».
11: Что? Меня снизили!
12: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
13: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК 59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
15: Владикавказ.

0: Подкаст онлайн. Европа
1: плюс. 13:43 на часах. Очередная порция ваших приветиков уже есть. С удовольствием ее читаю. От Елканова Сослана большой привет Регине и Амине с пожеланием хорошего настроения и не скучать. Так, еще одно сообщение от Мариши. Большой привет всему Октябрьскому. Передайте огромный привет моей мамуле. И еще большой привет всему Владикавказу. Принимается. Продвигаемся дальше в компании Temper City Self-Aware. А я напомню, что в режиме онлайн нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Владикавказ.

0: Алекс Уоррен на Европе Плюс, Fever Dream. А мы будем с вами уже спешить к финалу этого часа. Лукала Hot Now нас уже там ожидает. Также Divock, Slow Down, а на старте нового часа Шакира и Burna Boy. Да и да, и, кстати говоря, этот трек на сегодняшний день занимает почетное первое место главного чарта страны. Так что не пропустите, оставайтесь с нами. Меня зовут Регина Кумаритова. Прощаюсь с вами ненадолго. Завтра услышимся. Пока.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Пароль
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее о vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: Трудный ребенок. С 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка ВЭД платежей от 24.08 2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
11: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
12: Подробности на europaplus.ru. 18+.
11: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
13: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
11: Наука – это круто! Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука — это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
14: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
15: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
16: Теперь

0: рублей. Бизнесу быть.
1: .банк. АО .ООО банк. Стопроцентная скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания. Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Джонсом. Группа Сидерленд на Европе Плюс. Всем привет и отличного дня под крутейшие хиты. Меня зовут Алекс Мануилов. Ну и буквально через пару минут ждем Дати. Take me there. Сейчас 8 место у нас в чарте в Еврохит Топ 40. Ну а в пятницу, возможно, уже Дати будет и в тройке лидеров.
1: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так, мощный утюг Браун с функцией вертикального отпаривания и автоотключением стоит всего 5990 рублей. Первоклассные цены в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Откройте для себя кроссоверы «Джили». Современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в сентябре этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили Ока Вангу» по программе «Трейд-ин». Реклама не является публичной офертой.
6: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерал Априева, 26 и Куйбышева, 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной Лиги Алания. Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала СОГУ. Билеты на КВН Алания.ру. Интернет-провайдер Лиги М2 Connect.

0: уже в Пятигорске. Автомобили TNET Plus. TNET Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Оставьте заявку на тест-драйв в «Автоюг Пятигорск». Официальный дилер TNET Plus в Пятигорске. Пештоугорское шоссе 17. Телефон 35 28 74. TNET Plus. Быть элегантным.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Выборы. Важным этапом в развитии социальной политики и улучшении качества жизни людей стала успешная реализация народной программы «Единой России». Она основана на обратной связи с населением и направлена на решение актуальных проблем. В программу включен целый ряд направлений. Это благоустройство территорий, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, поддержка семей с детьми участников специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи.
3: Выборы. Европа плюс для детей старше 12 лет.
5: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: один из рекордсменов Еврохитов 40 с этим треком нам в свое время, нам в 5 раз на первом месте нашего чарта. Очень круто!
1: Пекарни «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительный

0: компания «СТК-59». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Что? Меня снизили!
6: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
7: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда! «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
8: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ 1 этаж и круглосуточные. Доватора 25А, Гакаева 1Б. «Стейтон» – первый, всегда первый.
9: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
10: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт». Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: свободный. Вход.
1: Можно я скажу?
2: Не-а.
1: Вход свободный.
3: Подробности на europaplus.ru.
4: Реклама.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
9: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
10: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
15: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
16: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
17: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
15: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Субтитры.

0: можно забыть. .банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя.

0: 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. В Москве 15 ровно.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа Плюс. Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спрос на размещение в Северной Осетии в бархатный сезон увеличился. На курорте Мамисон впервые пройдет юмор-фест. А дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
5: Спрос на гостиницы и другие средства размещения в Северной Осетии в бархатный сезон вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков сервиса «Островок». В сентябре и октябре количество бронирований во Владикавказе увеличилось на 14%. Добавлю, в общероссийском рейтинге внутренних туристических направлений республика поднялась с 31 на 20 место. Капитальный ремонт Владикавказского государственного многоотраслевого техникума затягивается из-за скрытых дефектов в здании. Об этом сообщил первый вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров. По его словам, после выявления проблем потребовалось скорректировать документацию и найти дополнительные средства на необходимые работы. Подрядчику поручили увеличить количество рабочих и усилить ежедневный контроль. Кроме того, здание дополнительно обследует независимая лаборатория. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Более 60 детских игровых и спортивных площадок установили во Владикавказе за последние 3 года. Об этом сообщает администрация города. Конструкции соответствуют требованиям действующих нормативов. При размещении объектов соблюдаются необходимые отступы, используют сертифицированное оборудование, травмобезопасное покрытие и ограждение. На всесезонном курорте Мамисон впервые пройдет юмор-фест. Об этом сообщает пресс-служба Кавказ.рф. С 18 по 20 сентября гостей ждут выступления стендап-комиков, команд КВН и артистов из Владикавказа и Ростова-на-Дону. По вечерам на площадке будут проходить диджей-сеты, а завершит программу выступление кавер-группы. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля. Инал Тасоев и Мадина Таймазова вошли в состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо. В турнире примут участие 23 российских спортсмена, 12 мужчин и 11 женщин. Тасоев выступит в весовой категории свыше 100 килограммов, Таймазова весит до 70 килограммов. Добавлю, соревнования пройдут с 4 по 11 октября в Баку. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы – галерея керамики.
7: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
4: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: под лучшие хиты. Ну а самые-самые-самые уже в пятницу, то есть послезавтра в 14 по московскому времени сделаем первый шаг к вершине Еврохитов 40. Ну а кто сейчас в нашем хит-параде? А главное, на какой ступеньке, на какой строчке? Все подробности ты можешь узнать на europaplus.ru.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Скоро на учебу в Арктике. Вас ждут первоклассные цены. Так мощный пылесос Samsung с телескопической трубой стоит всего 5590 рублей. Первоклассные цены в Арктике.
5: Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: В гинекологическом отделении медцентра «Урикс» врачи высшей категории Кабисова Анжела Диносовна, Гуцаева Ирина Галаовна, Едзиева Софья Владимировна оказывают полный спектр услуг. Комплексное обследование, УЗИ, рентген, консультации, подготовка к беременности, лечение бесплодия, чекап 40+, и перед госпитализацией, кольпоскопия, эстетическая гинекология и многое другое. Медцентр «Орикс», Станиславского 1, телефон 53-88-88. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Видол. Не исключение, через пару минут услышим.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Пекарни «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Объявление на Европе плюс.
8: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30. Город Алагир, улица Алагирская, 129А, село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до

0: 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу Селения Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8 929 804 51 61.
1: Телефон рекламной службы 54 14 90.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
5: «Пятерочка» доставляет.
6: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
7: Наука. Это круто. Нацпроект «Молодежь и дети» открывает двери в мир больших возможностей. Современные кампусы, где рождаются инновации. Молодежные лаборатории с передовым оборудованием. Программа «Приоритет 2030» и передовые инженерные школы. А еще наука – это интересно. Звони в бригаду У, чтобы отличить настоящие научные открытия от выдуманных. И выигрывай планшет. Подробности на europaplus.ru. 18+.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
10: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня. В Москве 16:00.

0: совсем скоро. Однозначно услышим их лучший, самый узнаваемый хит на день сегодняшний. Неудивительно, что он в Еврохит Топ 40 сейчас на высоченном просто третьем месте. Темпер Сити впереди, но сначала...
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
5: Командные випки на 5 мест.
4: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
5: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
4: Клуб CyberX.
5: Мощное железо и топовая периферия.
4: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
5: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
4: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
5: Круглосуточно.
3: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
6: Сосредоточься на главном. Югстройинвест разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 Югстройинвест. ООСЗ-20 Югстройинвест. Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59.
5: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 102FM.
5: 102FM.
1: Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90.
5: 54 14 90.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачная погода, временами дождь. Температура воздуха около 20 градусов тепла. Ветер южный 1 метр в секунду.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Пекарни «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение Яндекс.Еда.
6: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
7: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты.

0: Москва Коннект. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Коннект. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: месяца. 4 недели в Еврохит топ 40. Сейчас 14 место. Алок и Халид. Ну, посмотрим, какая ступенька будет у них в пятницу. Лучшие хиты этой недели, напомню, уже послезавтра. Еврохит топ 40. Алекс Манойлов. Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Die, die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама. Пароль.
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
7: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
8: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
9: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
10: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
11: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
13: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
16: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
15: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
16: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
17: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
18: В этом весь ты.
17: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ну, конечно, узнаваемый очень крутой хит от Мадонны «Sorry». На Европе Мадонна у нас час следующий на горизонте. Еще больше хитов, еще больше музыки. Вначале ждем «Kungs Galaxy».
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: часах в Москве 17:00.
1: Европа, Европа плюс. Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спрос на размещение в Северной Осетии в бархатный сезон увеличился. На курорте Мамисон впервые пройдет юмор-фест. А дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
2: Спрос на гостиницы и другие средства размещения в Северной Осетии в бархатный сезон вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков сервиса «Островок». В сентябре и октябре количество бронирований во Владикавказе увеличилось на 14%. Добавлю, в общероссийском рейтинге внутренних туристических направлений республика поднялась с 31 на 20 место. Капитальный ремонт Владикавказского государственного многоотраслевого техникума затягивается из-за скрытых дефектов в здании. Об этом сообщил первый вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров. По его словам, после выявления проблем потребовалось скорректировать документацию и найти дополнительные средства на необходимые работы. Подрядчику поручили увеличить количество рабочих и усилить ежедневный контроль. Кроме того, здание дополнительно обследует независимая лаборатория. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Более 60 детских игровых и спортивных площадок установили во Владикавказе за последние 3 года. Об этом сообщает администрация города. Конструкции соответствуют требованиям действующих нормативов. При размещении объектов соблюдаются необходимые отступы, используют сертифицированное оборудование, травмобезопасное покрытие и ограждение. На всесезонном курорте Мамисон впервые пройдет юмор-фест. Об этом сообщает пресс-служба Кавказ.рф. С 18 по 20 сентября гостей ждут выступления стендап-комиков, команд КВН и артистов из Владикавказа и Ростова-на-Дону. По вечерам на площадке будут проходить диджей-сеты, а завершит программу выступление кавер-группы. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля. Инал Тасоев и Мадина Таймазова вошли в состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо. В турнире примут участие 23 российских спортсмена – 12 мужчин и 11 женщин. Тасоев выступит в весовой категории свыше 100 килограммов, Таймазова – весе до 70 килограммов. Добавлю, соревнования пройдут с 4 по 11 октября в Баку. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы – галерея керамики.
1: Даже капли воды, заключенные в стройные формы элитной сантехники и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.
4: Европа плюс. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

плюс.

0: пекарне «Рагунцалх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
1: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
3: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8-800-222-0770.
4: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Откройте для себя кроссоверы Geely. Современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в сентябре этого года кроссоверы Geely с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке Geely Oka Vango по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
8: Время выгодных покупок в «Арктике». Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол «Детройт» вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. «Арктика». Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: ждем нашего завтрака из бригады уже 25 сентября в АК-стадиум. Вход свободный. Начнем в 7 утра. Приходи.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке вы рассказываете о словах и фразах, которые чуточку раздражают.
3: Слушаем.
2: Вот, чуточку и послушаем.
4: Привет, ребятушки. Меня раздражает фраза «посмотрим» и «по обстоятельствам». Когда спрашиваешь, поехали туда, посмотрим. На кого ты собрался смотреть? По каким обстоятельствам? Бесит.
3: А меня не раздражает, кстати, посмотрим.
2: Не называя имен, описала мужа, да? Есть такое ощущение.
3: Но только если ты всегда слышишь только «посмотрим», тогда раздражает.
2: Ну, человек любознательный, любит смотреть. Дальше.
5: Привет, Европа Плюс. Всем доброе утро. Меня бесит просто фраза. На работе ее используют. Вкусный прайс. Вкусная цена. Но ё-моё, ну это же не тортик, не оладушки с утра.
2: Не сырники со сгущенкой, не гречка с грибами, не арбузик астраханский, не селедочка под шубой. Ну там много.
6: Дальше. Очень раздражает слово «так сказать». Прям, так сказать, бесит.
2: А если говорить не «так сказать», а «так сказать»? Пропусти букву «з» уже как-то мило.
3: Ну да, кстати, миленько.
7: Доброе утро, бригада У. У моей жены есть одно слово, которое меня раздражает очень сильно. Вот как все люди нормальные говорят, у моей мамы там то-то, то-то, то-то. А жена у меня говорит «мамина». Вот это вот, ты что, «мамина». Я говорю, что значит «мамина»? Ну, я сам говорю, я сам это, смешусь.
2: Ну, прекрасная жена просто цитирует слова песни.
3: «Мамина». Та-да-да-да-да-да-да-да, «мамина».
8: Очень бесят два слова. «Покамись» и «маленько».
2: «Покамись». Еще есть «покамест». Тоже покамись? Есть такое. Да, но еще есть вариация «маленько», «маненько». А вот это уже как-то очень даже...
3: Я вообще здесь вообще доходником. Никто не употребляет.
2: Это типичная реакция человека из Москвы. Дальше.
9: Доброе утро, бригада У. Победитель по странным словечкам – мой муж. Как вам слово «чурбачок»? Это такая деревяшечка деревенская какая-то. Или «тенышка»? «Тенышка»? Это же разделочная доска. Серьезно?
2: Есть ощущение, что ты уже что-то сделала с мужем. Если честно.
3: Серьезно? Зайденушку? Да.
2: Ну и финальное.
10: Всем доброе утро. Меня почему-то раньше бесило, до сих пор бесит, когда меня называют полным именем Светлана. Вот прям не могу. Меня вот как будто вот всю наизнанку выворачивает. Хотя красивое имя, я считаю.
2: Да нет, получается, ты не считаешь.

0: им лето. Ну да, голосуем за лучшие хиты недели на нашем сайте. Это можно сделать в режиме 24 на 7 на сайте europaplus.ru.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Уже в Пятигорске. Автомобили «Тенет Плюс». «Тенет Плюс» создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Оставьте заявку на тест-драйв в «Автоюг Пятигорск». Официальный дилер «Тенет Плюс» в Пятигорске, Пештоугорское шоссе, 17, телефон 35-28-74. «Тенет Плюс» – быть элегантным.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». 34.
6: Счастье есть.
5: Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
3: Сосредоточься на главном. «Югстройинвест» разыгрывает квартиру. Звони и забери ключи. Это твой шанс. Прямо сейчас. Подробности по номеру звездочка 1420.
7: Не оферта. 17 августа по 18 декабря 2026. Покупатель квартиры получает билет на участие в розыгрыше. Участвуют ЖК «Моя легенда» и «Мане». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте domdefismane.ru. Застройщик ООСЗ-21 «Югстройинвест». ООСЗ-20 «Югстройинвест». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф.
5: Говорят, в горах раскрываются творческие способности. А что, если здесь и шутки становятся в два раза смешнее? Проверим вместе! С 18 по 20 сентября на курорте Мамисон. Первый Юмор-фест. Три дня юмора, стендапа и встреч в лучших локациях курорта.

0: комики и стендаперы, открытый микрофон и возможность выбрать своих любимых артистов. Юмор-фест. Место найдется каждому. С 18 по 20 сентября на Мамисоне. Приезжайте посмеяться вместе с нами.
1: Сантехника Ёж, Ёж, Ёж. Выбор обалдёж, Ёж, Ёж. Нас легко найдёшь, Ёж, Ёж.
2: Международная 2В. Магазин сантехники Ёж.
1: Сантехника Ёж.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Моя Мишель, если я буду танцевать, но обязательно будем еще. Как будем? Причем с 7 утра 25 сентября. Вот прям в календаре тоже кружочком обвести эту дату или заметочку в смартфоне поставить живой завтрак с бригадой У. 7 утра 25 сентября в ЭК-стадион. Приходи, будет нереально круто.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Techno Plus. Беспроводная зарядка в Premium и Techno Plus. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Techno Plus. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.

0: Плюс.
1: Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
1: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
2: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
3: Теперь.

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime, услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости «Хавейл Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
8: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
9: Полностью бесплатно, без ограничений. 13+.

0: Republic и Timbaland на Европе Плюс Apologize. Вот именно с этим треком, с этим хитом и судьба перевернулась у группы One Republic. Они стали настоящими суперзвездами. Но у нас больше хитов, больше музыки в следующем часе. Будь с нами с Европой Плюс.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, во Владикавказе 18:00.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Алена Булаева. Здравствуйте. Спрос на размещение в Северной Осетии в бархатный сезон увеличился. На курорте Мамисон впервые пройдет юмор-фест. А дзюдоисты Инал Тасоев и Мадина Таймазова вошли в состав сборной России на чемпионат мира. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
4: Спрос на гостиницы и другие средства размещения в Северной Осетии в бархатный сезон вырос на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает издание «Эксперт Юг» со ссылкой на аналитиков сервиса «Островок». В сентябре и октябре количество бронирований во Владикавказе увеличилось на 14%. Добавлю, в общероссийском рейтинге внутренних туристических направлений республика поднялась с 31 на 20 место. Капитальный ремонт Владикавказского государственного многоотраслевого техникума затягивается из-за скрытых дефектов в здании. Об этом сообщил первый вице-премьер Северной Осетии Георгий Атаров. По его словам, после выявления проблем потребовалось скорректировать документацию и найти дополнительные средства на необходимые работы. Подрядчику поручили увеличить количество рабочих и усилить ежедневный контроль. Кроме того, здание дополнительно обследует независимая лаборатория. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Более 60 детских игровых и спортивных площадок установили во Владикавказе за последние 3 года. Об этом сообщает администрация города. Конструкции соответствуют требованиям действующих нормативов. При размещении объектов соблюдаются необходимые отступы, используют сертифицированное оборудование, травмобезопасное покрытие и ограждение. На всесезонном курорте Мамисон впервые пройдет юмор-фест. Об этом сообщает пресс-служба Кавказ.рф. С 18 по 20 сентября гостей ждут выступления стендап-комиков, команд КВН и артистов из Владикавказа и Ростова-на-Дону. По вечерам на площадке будут проходить диджей-сеты, а завершит программу выступление кавер-группы. Вход свободный, но необходима предварительная регистрация на сайте фестиваля. Инал Тасоев и Мадина Таймазова вошли в состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо. В турнире примут участие 23 российских спортсмена, 12 мужчин и 11 женщин. Тасоев выступит в весовой категории свыше 100 килограммов, Таймазова весит до 70 килограммов. Добавлю, соревнования пройдут с 4 по 11 октября в Баку. В конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 84 рубля 24 копейки. Курс евро 97 рублей 30 копеек. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
5: Спонсор программы – галерея керамики.
6: Даже капля воды, заключенная в стройные формы элитной сантехники, и луч света, отраженный в линиях эксклюзивной керамики, здесь становится шедевром. Галерея керамики. Керамическая плитка и сантехника от ведущих мировых производителей. Гастелло 73.

0: Приятного и уютного вечера всем слушателям Европа Плюс. И, конечно же, напоминаю, что вы можете свои поздравления, приветы или просто, если хочется поделиться хорошими новостями, все это можно доставить сюда по номеру 540-777. Вы дозвонитесь в прямой эфир, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания и поздравления также принимаем в ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ или в мессенджерах 8-928-495-0102. Валерия Чернова зовут меня. Сегодня 16 сентября, среда. Ну а в ближайших музыкальных – Диваш. Также в этом часе лирик «Аутентичная». Ну а на старте Доминик Файк, «Baby Doll».
1: Владикавказ онлайн на Европе Плюс.

0: Кавказ.
1: Ну а теперь уже будем делать этот вечер более уютным совместными усилиями с помощью ваших пожеланий, сообщений и приветов, которые приходят в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Пишет нам Аслан: «Добрый вечер, Европа Плюс. Передайте привет прекрасной и очаровательной девушке Лейле. Пусть улыбнется ей это очень к лицу». И еще у нас есть поздравление с днем рождения, адресованное маленькой Агате. Вся огромная семья – бабушки, дедушки, мама, папа, а также братья, сестры, тети и дяди – поздравляют именинницу, желают огромного счастья, конечно же, исполнения всех желаний, быть здоровой и послушной девочкой. Всем именинникам этого дня огромный привет и от Европы Плюс. Сегодня 16 сентября. Поздравляем вас. Ну и продолжаем праздновать вместе под любимые хиты. Впереди KDDK и чуть позже Элли Голдинг.
0: Владикавказ.

0: Двигаемся далее. Ваши пожелания потихонечку здесь собираются. Можно порадовать близких, любимых какими-то добрыми словами. Быть может, что-то сегодня у вас приятное в жизни приключилось, интересное, чем тоже захочется поделиться. Будем рады абсолютно всем. Написать нам можно в мессенджерах 8-928-495-0102. Это наш номер, которым можно воспользоваться. Ну и подписывать ваши пожелания тоже не забываем. Итак, поздравляем нашего отца, мужа и брата Александра с днем рождения. Хотим пожелать ему беречь здоровье, быть счастливым. Мы тебя очень любим. Это сообщение от близких и любящих, от всей огромной семьи. Присоединяемся. Также хорошего отдыха этим вечером у нас желают Вики, Руслану, Артему и Игорю. Сообщение от Камилы. Всем приятного отдыха, кто в данный момент именно этим и занимается. Ну а тем, кто на работе, отдельные лучи поддержки и, конечно же, музыкальная подзарядка также будет. Тедди Суимс ожидается в ближайшем будущем, и в наших планах гороскоп на завтра. Реклама.
1: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Сугу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect». Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
7: Что? Меня снизили!
8: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
9: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост Всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда!
10: «Фрост Всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.

0: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
1: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Рекламная служба во Владикавказе 54-14-90. Кавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на завтра, четверг, 17 сентября. Овны, встречи, назначенные на завтра, пройдут особенно удачно. Тельцы, поезд вашего хорошего настроения снова встанет на рельсы. Близнецы, завтра все будет именно так, как вам хотелось бы, и даже лучше. Раки, хватит пережевывать прошлое, пора вкусить настоящее. Львы, не робейте на работе, а предлагайте свои идеи. Девы, если кажется, что пора что-то менять в жизни, то вам не кажется. Весы, насколько скучно вам будет в первой половине дня, настолько весело будет во второй. Скорпионы, не позволяйте шуму чужих мнений перебить ваш внутренний голос. Стрельцы, завтра все пойдет у вас на поводу. Козероги, наслаждайтесь моментом и спокойствием этого дня. Водолеи, общение с коллегами лучше сократить до минимума. Рыбы, попробуйте что-то нестандартное в своем образе.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Кирилл Лирик только что в эфире Европа Плюс. Кстати, он любезно согласился позавтракать вместе с вами 25 сентября с 7 до 10 утра в крупнейшем клубе столицы ВК Стадиум. Живой завтрак 2026 с бригадой У пройдет именно в этот день. И помимо Лирика, конечно же, еще и другие топовые артисты вас ждут. Айова, Тима Белорусских и Богдан Медведев, который, кстати, впервые приедет в Россию именно ради живого завтрака. Ну и, разумеется, хрустящие круассаны, сэндвичи и бодрящий кофе – все совершенно бесплатно, а также огромное количество розыгрышей и головокружительных призов. Приходите, если у вас нет других планов, да даже если они есть, все равно. Приходите сами, берите с собой близких, любимых, друзей 25 сентября в ВК «Стадиум» с 7 до 10 утра.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас пасмурно, небольшой туман и небольшой дождь, около 15 градусов тепла, ночью температура опустится до плюс 13. Завтра в течение дня также возможен дождь и до 19 с плюсом.
2: Реклама.
3: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене.

0: сегодня вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ДК «Арктика».
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Откройте для себя кроссоверы Geely, современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в сентябре этого года кроссоверы Geely с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке Geely Okavango по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
4: Говорят, в горах раскрываются творческие способности. А что, если здесь и шутки становятся в два раза смешнее? Проверим вместе! С 18 по 20 сентября на курорте Мамисон. Первый Юмор-фест. 3 дня юмора, стендапа и встреч в лучших локациях курорта. Комики и стендаперы, открытый микрофон и возможность выбрать своих любимых артистов. Юмор-фест. Место найдется каждому. С 18 по 20 сентября на Мамисоне. Приезжайте посмеяться вместе с нами!
5: Уже в Пятигорске. Автомобили TNF Plus. TNF Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Оставьте заявку на тест-драйв в «Автоюг Пятигорск». Официальный дилер TNF Plus в Пятигорске. Пештоугорское шоссе, 17. Телефон 35-28-74. TNF Plus. Быть элегантным.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтен предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтен. Вкусно, как дома.
1: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
2: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Время выгодных покупок в Арктике. Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
8: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
9: Выборы. Важным этапом в развитии социальной политики и улучшении качества жизни людей стала успешная реализация народной программы «Единой России». Она основана на обратной связи с населением и направлена на решение актуальных проблем. В программу включен целый ряд направлений. Это благоустройство территорий, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, поддержка семей с детьми участников специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи.
8: Выборы. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: еще порция приветов, прежде чем очередные хиты продолжат радовать вас в эфире Европа Плюс. Огромный привет у нас отправляется Сергею Николаевичу. Хотим поздравить его с наступившим днем рождения, пожелать ему всех благ, особенно здоровья, семейного благополучия, удачи и счастья. Это сообщение от Александра и Татьяны. И также еще приветы свои у нас получает Виолетта, сообщение без подписи, но смайлики говорят о том, что кто-то очень сильно хотел вас порадовать. Я надеюсь, что так и произошло. Впереди очередные хиты, которых многие тоже, я надеюсь, ждали. Богдан Медведев, еще позже Эйв.
1: Владикавказ онлайн.

0: завершается этот музыкальный час, но вечер продолжится. Я надеюсь, он для вас станет уютным и позитивным. Ну и, конечно же, музыкальное удовольствие тоже продолжит радовать всех, кто слышит в данный момент и впоследствии присоединится. Напоминаю, что за любимчиков вы можете голосовать на нашем сайте europaplus.ru в разделе «Еврохит ТОП-40». На прошлой неделе у нас абсолютными лидерами стали Бурнобой и Шакира. Ну а на этой все может измениться благодаря вашим голосам. Валерия Чернова зовут меня. Услышимся. До встречи.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
6: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
7: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов. 250 миллилитров. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16.
14: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Европе плюс новости. Вместе с нами Игорь Акулов. Игорь, привет.
1: Ребят, привет, всем добрый вечер. Депутаты разъяснили, для чего нужна единая система учета платежных карт. Минтранс презентовал новый дорожный знак. И в Челябинске произвели продукт питания нового поколения. Подробности далее. Сегодня цена на ближневосточную нефть превысила $130 за баррель. Это произошло впервые с марта на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке. С начала сентября марки «Оман» и «Мурман» подорожали почти на 50% и 34% соответственно. Трейдеры ищут альтернативные поставки после атаки на нефтепровод Саудовской Аравии. На этом фоне марка «Брент» преодолела психологическую отметку в $100 за баррель и продолжает расти. Эксперты предупреждают, что дальнейший рост может повлиять на продукты по всему миру. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия проверяет информацию о выводе США оружия в космос. Всех подорожила новость из США о том, что они вывели оружие в космос и ударное вооружение. Но что будет с космосом через 10-15 лет, неизвестно, отметил Сергей Лавров, выступая на международном фестивале молодежи в Екатеринбурге. Напомню, что ранее МИД России подчеркивал необходимость безотлагательных мер для предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Депутаты разъяснили, что единая система учета платежных карт, заработавшая с 1 сентября, не вводит автоматических блокировок и не требует от держателей каких-либо действий. Она нужна, чтобы банки и регулятор могли быстрее выявлять подозрительные операции, мошеннические схемы, а также помочь в борьбе с дропперством. После запуска системы у банков появляется общая база, где видно, сколько карт открыто на одного человека и как они используются, поэтому слишком большое количество карт или подозрительная активность сразу привлекут внимание финансового мониторинга. Минтранс презентовал новый дорожный знак парковки для многодетных. На знаке изображена большая белая буква «П» на синем фоне, а внизу символ семьи с тремя детьми. Дизайн выбрали по итогам опроса в июле. Победивший вариант получил 46% голосов. Сейчас Минтранс работает над корректировкой ПДД, после чего внесет изменения в ГОСТ. Тогда новый знак появится на улицах. Ведомства подчеркнули, что это часть большого проекта по созданию комфортной и семейно ориентированной городской среды. И челябинские ученые изобрели йогурт нового поколения. В нем количество полезных бактерий увеличено в 10 раз, в отличие от обычного продукта. А антиоксидантная активность повышена до 84% против 62%. По словам доцента кафедры пищевых и биотехнологий ЮРГУ, задача была не просто обогатить йогурт биологически активными веществами, а создать систему, где все компоненты работают вместе. Разработку рассматривают как функциональное питание для поддержания микрофлоры кишечника и укрепления иммунитета. И расскажу о валюте на завтрашний день. Доллар 84 рубля и 17 копеек. Евро 97 рублей и 18 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush» мы начинаем. Ближайшие два часа проведем вместе с вами. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Салют. Добрый вечер.
0: Ну, не знаю, вот как вам фраза «разработан йогурт нового поколения»?
1: Как будто что-то под грифом секретности.
0: Вот что-то немножко устрашающее, да? Хочется какой-нибудь сметанки из бидона деревенской, а не вот это вот.
2: Ну, подождите, теперь у некоторых людей есть йогуртницы, они тоже тебе разрабатывают йогурты.
0: Это старое поколение.
1: Я, кстати, задумалась, вот он вкусный, как будто по описанию какой-то невкусный, раз для микрофлоры.
0: Ну, ты что, там такое большое количество полезных бактерий, чуть меньше бесполезных бактерий. Тебе вкус полезных или бесполезных бактерий больше нравится?
1: Мне кажется, бесполезных.
2: Добавляй варенье тогда, Саш, в йогурт. Опять же, да, вот каждый раз, когда ты, Саша, начинаешь обсуждать еду, вот бесполезный разговор всегда.
1: Нет, ну какой-нибудь йогурт вкусный мне бы понравился. Но не похоже.
0: Мне бы понравился бы вкусный йогурт нового поколения.
1: Звучит получше.
0: Вкуснее на 14%, чем прошлое поколение.
2: На самом деле, каждый раз замечаю, что у всех йогуртов теперь появилась приписка, сколько там грамм белка. Это, видимо, главный фактор. Вообще, все теперь с протеином, по ощущениям, в магазинах. Все на ЗОЖе, и все именно охотятся за высокобелковым йогуртом. Так что вот такая должна быть.
0: С протеином, без ГМО, без глютена. Вот еще. А, и без лактозы.
2: Какая упаковка должна быть большая.
0: Да, про еду как-нибудь в другой раз поговорим подробнее. А сегодня, друзья, у нас тема психологическая. Сегодня среда. Во втором часе будем обсуждать тему сегодняшнюю с психологом Оксаной Козыревой. А тема такая. Чужой секрет, который я разболтал. Ну, наверняка многие знают такую вот штуку, как синдром случайного попутчика, когда иногда ты можешь рассказать какие-то очень откровенные вещи, которые даже близким друзьям не рассказываешь, случайному человеку. Ну, то есть, там, не знаю, попутчику в поезде или где-то еще, вы встретились, или там, не знаю, на отдыхе, познакомились, разъехались навсегда по своим городам или по своим странам. И вот можно какой-то секрет рассказать свой, и можно услышать чужой. А может быть, некоторые друзья делятся секретами с вами, а у вас... Язык как помело.
2: Высокобелковое помело нового поколения.
0: Вот будем про эти чужие секреты мы сегодня рассказывать, говорить. Саша, расскажи, ты чьи-нибудь разбалтывала секреты?
1: Ну да, бывало. Но мне в целом довольно тяжело эмоционально держать секреты, особенно близких своих людей, когда это какой-то секрет, и в нем есть какая-то проблема. Я чувствую, что как будто теперь это моя проблема тоже, и хочется поделиться, чтобы как-то помочь. Но я как-то вам разбалтывала про свою сестру, например, говорила, а потом ей говорила, что я вам сказала, и, в общем, мне было очень тяжело.
2: Подожди, это был прям секрет-секрет, или ну ты просто разболтала?
1: Ну, я разболтала, но в целом, как бы, она сказала...
2: Ну, от сестры не было такого, Саш, только никому.
1: Ну, после того, как-то я сказала, что я сказала, она сказала, Саш, не надо, пожалуйста, говорить про меня кому-либо. Мне было очень неловко. Но в целом я ее понимаю, и, в общем, мне кажется, что если ты не можешь держать секрет, то лучше сразу сказать. Вот у меня было в тинейджерстве такое, что мне очень хотелось поделиться секретами своими. И я почему-то выбрала папу, я ему говорила, я тебе сейчас кое-что скажу, ты никому не говори. Он мне сразу говорил, что я расскажу маме. Если ты не хочешь, то тогда мне не рассказывай. Меня это очень жутко бесило, и я все равно ему рассказывала.
0: Это, кстати, интересная, но честная тактика. То есть он понимал, что он поделится, да, с мамой. И ты что, все равно рассказывала?
1: Я все равно рассказывала. Я говорю, ну ты соври, что хотя бы не поделишься. И он все равно говорил, что нет.
2: А папа говорил маме, одна девочка? Вот так вот, знаешь.
0: А вот представь, если... Ну вот ровесница Сашки.
2: Да, примерно, да, такого же телосложения, такого же роста. Ее сестра. И вновь мы вернули к сестре.
1: Да.
2: Слушайте, есть ощущение, что в целом, да, радиоведущим не надо делиться своими секретами.
1: Да, кстати говоря.
2: Потому что рано или поздно...
0: Подождите, но это же можно анонимизировать, да, то есть рассказывать. Опять же, вот это тоже вот в контексте нашей сегодняшней темы, друзья, мы призываем вас рассказать секреты, чужие секреты, которые вы разболтали. И если кто-то думает, ну как я вам сейчас вот еще раз разболтаю этот чужой секрет? Вы же можете не назвать имена или что-то еще, и поэтому никто не догадается, про кого конкретно вы говорите, да? Ну то есть в этом смысле, вот Артур, то, что ты говоришь, радиоведущие, они всегда могут говорить там, один знакомый, там, одна приятница или один друг мне рассказывал. Ну всегда есть такие вот эфемизмы.
2: Но у радиоведущих есть другие знакомые, у которых есть дедуктивная какая-то чуйка, и они не понимает. Так, это знакомый, ага, значит, это вот такая история.
0: К сожалению, есть и другие знакомые, которые даже когда рассказывают не про них, они все принимают на свой счет, вот, и потом, зачем ты про меня рассказал? Хотя бывают типичные ситуации. Друзья, поведайте нам, поделитесь чужими секретами, которые вы все равно уже разболтали, в конце концов. Вот расскажите нам, что за секреты, а может быть, расскажите, какой ваш секрет другие люди разболтали. Про чужие секреты разболтаны мы в целом сегодня разговариваем. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Закидывайте туда, где вам удобнее всего. Например, можно это сделать в группе Европа Плюс в ВК.

0: наша сегодняшняя тема – чужой секрет, который я разболтал. Полина пишет, мне 22 года, подруга как-то мне рассказала, что собирается увольняться, но попросила никому не говорить, пока сама не поговорит с начальником. Вечером я встретила общего знакомого и почему-то решила, что ничего страшного не случится, если я ему намекну на эту новость. На следующий день об этом уже знала половина офиса. Подруга узнала, кто все рассказал. После этого мы почти перестали общаться.
1: Ну, это надо как-то попытаться держать в себе. Тем более, зачем это начальнику знать?
0: Кто мог подумать, кто мог предположить, понимаешь?
1: Угу.
0: Ну, правда. Ну, подожди, а вот кто главный болтун? Вот подруга или этот человек, знакомый, которому подруга рассказала?
2: Смотря какая формулировка от подруги прозвучала этому человеку. Типа,
0: только ты, пожалуйста, только никому не говори.
2: Нами. Только между нами, да.
1: Вот, кстати, это наоборот, как будто тебе ношу добавляет. Потому что тебе же нужно как-то делать вид. Одно дело, ты можешь не сказать, но физически ты можешь как-то это показать.
0: Показать? Крокодил, да?
1: Ну нет, язык тела твой как-то покажет, что ты врешь, что ты что-то скрываешь. Ага. Ну, тело же тоже как бы разговаривает.
2: Ну ладно, ты стойко все-таки выдержал этот момент, прошел эту процедуру, когда не надо было ничего говорить.
0: А телефонный звоночек.
2: Кирилл дозвонился, расскажет свою историю о том, как он кого-то спалил. Сергей, ой, Кирилл, добрый вечер.
3: Да, здравствуйте, всем привет, Европа Плюс. У меня была история. Я был ответственный за организацию, точнее, за реализацию гендер-пати моего лучшего друга. То есть они мне прислали бумажку с полом ребенка. Я, естественно, по этой бумажке заказал на маркетплейсе дым. Вот фаер получается, поджигаешь, и дым идет цветной. И все, все заказал, все круто. И все, мы уже приехали на место, в деревню, получается, к матери ребенка. Все, уже идем, грубо говоря, на место, объявлять, получается, пол ребенка. И что-то вот в деревне действие происходило, заговорили что-то о лесных кабанах, и я такой, идем всей толпой, и я говорю просто, сейчас, говорю, кабаны сбегутся на синий дым, и мы просто не дошли даже до места. Меня единственное, что спасло, что по большому счету меня слышало пара человек. Мы смеялись потом надо мной весь вечер. Просто потому, что ладно бы я, грубо говоря, там за день, за неделю спалил. А я просто вот уже остались считанные шаги, и я чуть не спалил всем прям контору. Ладно, по большому счету не все услышали. И
0: очень нелепо, это правда.
2: Ну вообще,
0: Кирилл, вообще... услышали, извини, Артур, а родители слышали, что вы случайно спалили все?
3: Мне все-таки кажется, что да, но постарались сделать вид, что никто ничего не слышал.
1: Ну, можно было сказать, деликатный, что это подкол такой, ну, с вашей стороны.
2: Не искать еще более нелепо.
3: Я потом пытался вот выкрутиться, Саша, я потом пытался выкрутиться, типа, ой, а может и красный.
0: Да-да-да, через полторы минуты причем, да, когда дошло.
3: Да-да-да, когда уже поздно.
2: Кабаны, ты вышли в итоге, Кирилл?
3: А вот кабаны не пришли.
0: Да, все-таки они бы пришли на красный, скорее всего, видимо, да, если бы девочка там была.
3: Да.
0: Кирилл, да, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Друзья, расскажите, может быть, вы тоже, вот вас попросили хранить какой-то секрет семейный, вы помогали что-то организовывать, и вот так вот совершенно случайно, просто подсознательно случайно выдали чужой секретик. Секрет, который я разболтал, наша сегодняшняя тема. Расскажите про себя, о себе. Можете позвонить по телефону. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте либо в нашу группу в ВК, либо можно записать голосовое на сайте europaplus.ru. Там нужно нажать на кнопочку «Написать в эфир».
4: На Европе Плюс.

0: Вспоминаем сегодня секреты, случайно, которые мы разболтали. Вот слушатель наш Кирилл рассказал, что организовывал гендер-пати для своих друзей, совершенно случайно беседе выдал. Ну, правда, не всем, но нескольким людям. Тоже вот похожая история. Настя пишет, сестра мне сказала, что собирается, тут интересно, сделать предложение своему парню.
1: Необычно.
0: Да. И попросил никому не рассказывать. И я так обрадовалась, что сразу написала об этом маме. Вообще класс. Мама, конечно, тоже захотела помочь. Позвонила сестре с кучей советов. Наверное, первый совет – девочка не должна сама предлагать. В итоге, пишет Настя, сюрприз был испорчен, а мне потом еще долго припоминали мое, в кавычках, умение хранить секреты.
2: Слушайте, ну, может быть, парень хотя бы оказался в выигрыше?
1: Что?
2: Ему, ну, он ему подготовился к тому...
1: Ага, что ему будут делать предложение заранее, как бы?
2: Ну, оно не случилось вот именно таковым, которое могло бы его ранить, к примеру.
0: Но вообще вот с близкими нужно, конечно, согласовывать, мне кажется, очень детально, потому что у меня вот с сестрой, с моей родной сестрой, частенько бывает, что она что-то мне уже рассказала, родителям еще нет, и я случайно родителям говорю, ну, там Катя что-то, да. то-то. И потом оказывается, что, а ты зачем маме-то рассказал? Я говорю, а я это что-то... И сидишь, потеешь, вообще краснеешь.
2: А зачем ты, Антон?
0: Ну, так я думал-то, что нормально уже, что же.
1: А, кстати, вот Антон Овен на 10-м месте среди...
0: По болтливости.
1: Да.
0: Ну, то есть... А почему ты говоришь на 10-м, а не говоришь, что это предпредпоследнее вообще?
1: Предпредпоследнее.
2: Подождите, на 10-м по болтливости, то есть не болтливый?
1: Нет, наоборот, болтливый.
0: Самый болтун, 10-й?
1: Да, ну там по умению держать секрет, ты на 10-м. Вот так вот.
2: Топ-10,
0: но все-таки. Я все-таки, да, я в десятке, но за мной там еще есть какие-то лузеры. Друзья, расскажите про себя. Какие секреты вы, чужие секреты, разболтали случайно или, может быть, специально вам доверили, а вы решили, что не надо это держать в секрете? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
3: Пекарни «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый 6-й в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». 34.
7: Счастье есть.
6: Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение Яндекс.Еда.
5: Мы продолжаем КВН. 16 октября. Полуфинал Центральной лиги «Алания». Команды КВН из Новороссийска, Ставрополя и Владикавказа встречаются на сцене концертного зала «Согу». Билеты на kvnalania.ru. Интернет-провайдер лиги «М2 Connect».
8: Профессионализм, качество, гарантия, выгодные цены. Все это про сервисное обслуживание в дилерских центрах «Гермес». Внимание! Специальное предложение для владельцев автомобилей «Джили», «Чанган», «Черри». Дилерский центр «Гермес» дарит скидку 15% на любой вид слесарных работ при первом посещении. Доверьте техническое обслуживание своего автомобиля профессионалам. Ждем вас у официального дилера «Гермес». Минеральные воды, автомобильная 19, напротив аэропорта.
9: Откройте для себя кроссоверы «Джили», современный дизайн и ультрасовременные технологии. Наслаждайтесь безупречным комфортом и безопасностью в дороге. Только в сентябре этого года кроссоверы «Джили» с выгодой до 350 тысяч рублей в салоне официального дилера «Автоюг Пятигорск». Ермолова, 50. Подробности по телефону 411-229. Данная выгода действительна при покупке «Джили» у «Кавангу» по программе «Трейдин». Реклама не является публичной офертой.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: обсуждаем сегодня чужие секреты, которые разболтали мы, наши слушатели. Такое сообщение. Я не привык рассказывать о чужих секретах, но могу рассказать что-то секретное, если я посчитаю это не слишком, чтобы скрывать от общества. Ну или если мне что-то сделают плохое, меня это заденет. Это получается что?
1: Позиция есть, прям.
0: Человек, который делает что-то плохое, про него ты знаешь какой-то секретик, и тут же типа раз и...
1: Ну, это довольно опасно получается, с людьми такими делиться секретами. Сейчас вы в хороших отношениях поссорились, и он выдает по самому больному.
2: Но это надо, чтобы он еще запомнил. Либо смотрите, так а когда вы рассказываете, чтобы он не может, записывал.
1: Он же может приукрасить. Но обычно
0: такие люди запоминают.
2: Хорошо, такие люди и выдумывают, если что, давайте так к этому перейдем.
0: И добавляют, да, и там как бы чуть-чуть зернышко, маленькое-маленькое зернышко, правда, и потом куча выдумки, и люди, да, могут в это поверить.
2: Легко. А теперь посмотрим, как случилась история у Виктора с тем, что он выдал кому-то свой секрет, или не свой. Виктор, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Ой, ну на самом деле я такой человек, которому секреты очень можно доверять. У меня даже мысли не возникает что-то кому-то рассказать. Вот, то есть даже какие-то вещи. То есть, ну, я в принципе не рассказываю. Вот эта история, которую я говорю, я почему-то ее вспомнил. Вот у вас тема идет, вот мы сейчас с женой ехали-ехали, и я вот ей только сейчас рассказал. То есть мне уже 50 лет, а вот история эта случилась, когда мне было 17 лет. Вот, я в то время играл в волейбольной команде, вот, ну и вот только-только пришел, то есть это профессиональный клуб, и у нас как-то была игра такая, я не помню, с кем мы играли, но она была такая напряженная, и мы чуть-чуть и проиграли ее, то есть мы могли ее выиграть, но очень обидно проиграли. А у нас один из основных игроков, ну, он так иногда немножко выпивал, то есть вот как бы пиво мог попить, вот, ну, такие моменты были. И вот, а тренер подозревал, что он пил, вот он подозревал, что он выпил, ну, как бы, ну, доказать это ничего не мог. Вот у нас как бы собрание идет, он обращается ко мне и говорит, ну, что, Виктор, Сергея штрафуем. Я говорю, не надо его штрафовать, зачем его штрафовать? Он говорит, ну, как зачем? Если человек выпил, его за это штрафуют. Ну, я такой молодой, зеленый, говорю, ну, он же немного выпил. Вот такая вот ситуация была у меня в детстве.
0: Раскололи вас.
2: Тренер у вас.
0: Да. Да. Тренер хитрец. Да. Что тут скажешь? Да. Виктор, спасибо большое. Спасибо. Ну все, вы рассказали, отпустили этот свой старый грех на болтливости, который сколько лет вы хранили. Спасибо, Виктор, за историю. Друзья, расскажите про себя. Про секреты, которые вы разболтали. Может быть, тоже вас вот так вот какие-то хитрые люди развели на то, чтобы вы рассказали. Может быть, в какой-то в обстановке вы оказались и что-то рассказали или про себя, или про других, не знаю, там летели в самолете, ехали в поезде, в баре вдруг сидели несколько дней подряд и с барменом или с посетителями общались. Расскажите нам об этом, звоните 745-6565.

0: сколько женщина может хранить чужую тайну? Сколько времени?
1: Ну, мне кажется, зависит от женщины. Может, и всю жизнь.
2: И от тайны.
0: Согласен. Всю жизнь. Да, это наши любимые ученые из Великобритании задались таким вопросом. Выяснили, сколько времени женщина может хранить чужие тайны, сколько длится вот это самое между нами, больше никому. Для этого они опросили более 3000 жительниц Соединенного Королевства в возрасте от 18 до 65 лет. Путем какого-то соцопроса и нехитрых вычислений пришли к выводу исследователи, что в среднем женщина может хранить секрет в течение 47 часов и 15 минут. То есть, ну, почти
2: это чуть меньше двух суток.
0: Да, двое суток, вот, все. Да, чаще всего чужие секреты девушки рассказывают своим парням, мужьям или лучшим подругам, но вот двое суток еще как-то там может удержаться.
1: Ну, это близкому кругу. И как будто если ты расскажешь, это же никак не повлияет.
2: Да, а вот считается, если ты рассказал чей-то секрет, но человеку, который с тем, вот чей секрет ты рассказываешь, вообще никак не общается, и, может быть, даже не знаком.
1: Чаще всего и происходит.
2: Ну, да, это как будто и не считается.
1: Вот как будто вы не рассказываете, не знаю, своим женам какие-то.
2: Никогда, мы забываем. Саш, про твою сестру, да нет, конечно, ну ты чего?
0: Нет, на самом деле, я иногда забываю. Бывает такое, что я там, не знаю, с парнями встречаюсь, с друзьями какими-нибудь, а потом меня жена спрашивает, что там, что говорили, что обсуждали, а что там? А я забыл даже, что там было по этому поводу.
2: А вот после сегодняшнего ты вспомнишь, что 47 часов и 15 минут твоя жена удержит эту информацию в себе.
0: Все. Да.
1: А мужчины не стали проверить?
0: Мужчина, это
2: мужчина. А зачем мужчина проверять? Мужчина никогда не подает. Да, друзья, расскажите, кстати, может быть, да, тоже вы, у вас есть какая-то своя внутренняя статистика, кто лучше хранит секреты, мужчины или женщины, и как долго они могут это сохранить. Ну и какой секрет вам, чужой секрет, не удалось удержать? Звоните 745-6565.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа плюс. Прогноз погоды.
4: Ночью во Владикавказе будет около 13 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха 20-22 градуса тепла. Ветер юго-восточный 1 метр в секунду.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
5: Время подарков в Арктике. Покупая стиральную машину по интересной цене, вы получаете до 19 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика». Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Что? Меня снизили!
8: Что? Я ниже всех! Кто-нибудь остановите скидки!
9: Успокойтесь! Это новый магазин «Фрост всем» на 6-й промышленной 5. Здесь так будет всегда. «Фрост всем» – 6-я промышленная 5. Выгода крупного поставщика. Теперь и для каждого покупателя.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Уже в Пятигорске. Автомобили TNET Plus. TNET Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Оставьте заявку на тест-драйв в «Автоюг Пятигорск». Официальный дилер «Тенет Плюс» в Пятигорске. Пештоугорское шоссе, 17. Телефон 35-28-74. «Тенет Плюс». Быть элегантным.
13: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
6: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Время выгодных покупок в Арктике.

0: Скидки на обеденные столы и стулья до 40%. Так только сейчас. Стол Детройт. Вы можете приобрести всего за 10 990 рублей. Арктика. Покупайте мебель у нас и считайте выгоду. Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Сообщение от наших слушателей, как они разболтали чужие секреты. Анна пишет: «Я, когда была маленькой, на весь автобус, когда ехал, рассказала, а мы ехали на дачу, что папа с работы приносит хлеб». Он работал на хлебзаводе. И каким-то чудом оказалось, что в этом же автобусе ехал его начальница. Мне было лет 5, и она начала задавать мне вопросы, как зовут моего папу. Больше папа хлеб домой не приносил.
1: Но он же мог купить хлеб и принести.
2: Ну тоже, да, начальница нашлась. Скорее всего, на него просто хотела все свои выносы тоже списать.
0: Да, как будто никто с хлебзавода булочку не выносит.
2: Это наоборот, значит, какой там хлеб хороший, что все, в дом мы идем.
1: Вот такой сообщение.
0: Может, это какой-то некондиционный хлеб. Может, батон, который некрасивый получился. Вкусный,
1: ну, ну да, кстати, бракованный.
2: Или упал, такой. Представляете?
1: Да, это быстренько сдуло и домой.
2: Я вот видел как-то, где разгружали такую хлебовозку, а тут упала пара буханок.
1: И обратно...
2: Подняли на место и дальше поставили, что все.
0: Правильно. Да, тряпкой там. Старый тряпка. Ну такая, она хорошая, она в ведре с хлоркой лежит.
2: Но справедливость ради. Все произошло в районе 5 секунд. Так что...
0: Ну, а, ну тогда же. Не успели бактерии, да, плохие,
1: ой,
0: бактерии.
1: Нормально ешь было. После этого хлеба.
2: Это, да, вообще не телефон надо вдаваться в подробности производства еды в целом. Вот там людям надо хранить секреты. Да, пока Марина расскажет о том, как она разболтала. Марин, добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Марин, пожалуйста, сделайте потише приемник, а то у нас эхо, а вы все будете в трубке слышать.
2: Или мы в воронку попадем, и нас всех засосет черная дыра.
0: В Нарнии.
3: Да, здравствуйте, добрый вечер.
1: Здравствуйте.
0: Да, расскажите.
3: Да, была у меня однажды история, встречалась с молодым человеком. Он оказался женат, о чем я узнала чуть позже. Вот, и, ну, так как общались в одной компании, получилось так, что он приглашает нас к себе в гости, а там его супруга, соответственно. Вот, но она просто настолько красивая была девушка, и мне стало ее очень жалко, что мы ее так обманываем нагло. Я ей тихонечко рассказала, что вот у нас с ее мужем есть отношения. Естественно, они после этого развелись, но вот такую тайну выбухнула.
0: Вот, ого, ничего себе. А скажите, Марин, а вы из чувства, ну, там, не знаю, женской солидарности или, наоборот, соперничества, что сейчас он с ней разведется?
3: Именно исключительно солидарности. Исключительно солидарности, потому что с молодым человеком, с этим мы, соответственно, расстались впоследствии, вот, и больше не общались. Вот, только прошло 20, вам... наверное.
0: А вот как это у девушек устроено? Она вам после того, как глаза выцарапала, она была вам благодарна?
3: Нет, глаза не выцарпала, она улыбнулась, сказала спасибо, и, ну, как бы, мы продолжили вечер, никто не ругался, никто никого там никак не обвинял. Просто это было все тихо, аккуратно, молча, она, девушка была такая достаточно умная, судя по всему, мудрая.
2: Еще и с выдержкой.
3: Отреагировала спокойно, да.
2: Это было не просто смело, Марина.
3: Ну, совесть, наверное, все-таки разыграла, солидарность, совесть.
0: Чего себе, да уж. Марина, да, спасибо за историю, интересно, вот в такой ситуации... Не дай бог, конечно, оказаться в таком, внутри такого треугольника, да, и как поступать. Друзья, расскажите про себя. Как вы случайно разболтали чужой секрет или не случайно? Пожалуйста, Марина осознанно это сделала. Были у нее на то причины. Расскажите, как это происходило у вас и что за секрет вы разболтали. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые присылайте нам в нашу группу в ВК.

0: Сообщение от наших слушателей. Елена пишет: я когда работала в офисе, многие любили нести мне свои секреты. Про своих парней, про беременность, про то, что у коллег отношения друг с другом, причем оба не свободны, и многое другое. Сидела я с кладезью секретов, и иногда было забавно наблюдать все это в open space. Но я кремень, ни слова, никому, если человек меня попросил. И когда кто-то подходил и по суперсекрету говорил: а вот знаешь, что Света? Я отвечала: знаю. И мне так: а как ты знала и не сказала? Ну, конечно, не сказала, это же секрет.
1: Ну, вот...
0: ну, а расскажите нам-то, поделитесь, без имен, без всего, там, что, какие секреты? Мы именно...
2: Да все, что описали, что коллеги встречались между собой, при этом оба были в отношениях. Почему вам все это несли? То есть человек захотел просто выговориться и поделиться?
1: Ну, как будто есть такие люди, которые ему прям несут.
2: А мы вот с Серегой мутим как будто. Ух ты, никому, хорошо?
0: Но действительно, если это надежный человек, ты точно знаешь, что человек не выболтает, а тебе нужно, ты вроде кому-то рассказал, тебе намного легче стало. Наверное.
2: Ну, не знаю.
0: Да, друзья, расскажите про себя, почему вы рассказываете секреты. Если секреты рассказывают вам многие, то почему, по какой причине, как вы считаете, почему? И расскажите, какой секрет вы все-таки случайно или не случайно разболтали. Чужой секрет, что это именно было, конечно, не называя имен, просто вот суть самой истории. Расскажите, можете нам позвонить, 745-6565, код Москвы 495. Можете написать текстовое сообщение или присылайте голосовое.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: сайте agencytde.ru/16+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
10: Пятерочка доставляет.
11: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+. Теперь у

0: смысл быть. Точка.банк.
1: АО. ООО банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
3: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
4: Отправляй голосовое личным сообщением в группу Европы Плюс ВКонтакте.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Чужой секрет, который я разболтал». Ну, с кем не бывает, как говорится, что-то нам доверили, а мы подумали, что это не секрет и кому-то рассказали, или просто очень переживали за человека и с кем-то поделились, чтобы, может быть, даже помочь решить какую-то проблему. И по итогу получилось не очень хорошо, не очень красиво. Разные истории от наших слушателей. Вот, например, Ксюша пишет: подруга призналась, что собирается переехать в другой город, но пока боится сказать своему парню. Я была уверена, что он и так уже все скоро узнает, поэтому рассказала об этом другой подруге. Через несколько часов они уже обсуждали это в общем чате. В результате парень узнал о ее планах не от нее, из чужих разговоров, и их отношения закончились гораздо раньше, чем она собиралась уезжать.
2: Ну, это странно, почему из-за этого закончились? Ей было волнительно сказать ему.
1: Значит, не знаю, я вот из этого сообщения понял, что она уезжала в другой город и типа хотела сказать, что прости, у нас между нами все кончено, я уезжаю.
3: Ну, получается, помогла парню, по крайней мере, да.
2: Побыстрее все это закончилось. Ну и славно.
1: Но не помогла своей подруге, потому что, видимо, подруга хотела быть инициатором и поставить точку. Получилось, что парень перехватил инициативу и...
3: Да, что подруга все равно в другом городе уже теперь. И ну, не да. подруга.
2: Такое сообщение. Ну вот что не говори. В женском коллективе секретов не утаить. В прошлом году, будучи на смене, необходимо было отлучиться в поликлинику на УЗИ, где подтвердилась моя беременность. Вернувшись на работу, я не смогла сдержать радостную новость и решила поделиться с коллегой. Та, в свою очередь, заверила, что сохранит тайну. Мне очень хотелось самой рассказать о своей беременности девочкам на работе. Ну что вы думаете? Конечно, она не стерпела и рассказала другой коллеге, и понеслось. Но теперь я знаю, с кем можно, а с кем нельзя делиться лично.
3: Вообще, удивительным образом, девушки, женщины умеют видеть, что человек беремен.
2: Да, как-то по лицу. Вот,
3: там, по лицу, да, по состоянию.
1: Слушай, подожди, ну и многие мужчины могут
3: все-таки... Ну это понятно, но это на стадии...
1: На 7-8 месяце они все-таки могут определить, что...
3: Это правда.
1: Ты что-то поправилась, что ли? Обычно говорят, они на 8 месяце беременности.
3: Девушки делают это гораздо раньше, идентифицируют, что там что-то есть. Они такие: а я догадывалась, а я уже понимала. По глазам видно.
1: Мне кажется, просто меняется поведение девушки, и они начинают накидывать разные версии. И, возможно, эта версия про беременность даже не первая, но она попадает в сердечко беременяшки. Ничего, что я использую такие слова.
3: Это очень мило было, Антон. Беременяшечки.
1: Я старался.
3: Так, Михаил написал: самое глупое, я рассказал секрет человеку, который вообще не должен был его знать, потому что думал, что это смешная история. А потом оказалось, что главный герой этой истории — это он. Вот это был момент, когда хочется просто выйти из комнаты и больше никогда не возвращаться.
2: Ой-ой-ой. Да, неловко идти больше. Но опять же, это может быть подобная ситуация, но с другим. Ну, если там немного деталей было, например.
1: Если немного, да. Если там слишком что-то узнаваемое.
3: Какие-то характерные черты, поступки.
1: Татуировки. Вполне определенные присутствуют в описании.
3: Да уж. Так, у нас есть голосование. Можете ли вы выдать чей-то секрет? Варианты есть такие. Да, но при условии, что дальше это не пойдет. Когда вы говорите, ну вот больше никому, хорошо? Серега, все.
2: Это уже... тоже разболтал.
3: Но тем не менее. Ты же обезопасил, что дальше вот все. Черта. Бывало, но случайно. Второй пункт. Меня заставили, если вас прям к стенке прижали, говорят: ну-ка, колись, давай, выдавай. А только из-за соображений помощи. Вот о чем ты, Антон, говорил, что ну вы хотели помочь человеку, вдруг он действительно там важно ему оказать какую-то помощь скорую причем. Или нет, никогда. Вы человек-могила, который всегда будет хранить до последнего чьи-то секреты, если вас об этом попросили. Проголосуйте за свой понравившийся вариант. В финале часа подведем итоги.
1: И, конечно, расскажите, какие вы секреты разболтали. А чужой секрет, который вам доверили, вы не смогли удержать. Расскажите, про что именно это было, что за секреты. Потому что иногда, ну, рассказывают какой-то секрет, а он, ну, звучит и выглядит совершенно не секретно. А может быть, расскажите историю, как вы кому-то что-то доверили про себя, вот как наша слушательница рассказывала, что поделилась радостью, что беременна. И потом это все понеслось. Рассказать можно и то, и другое. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Оксана. Мы хотим поговорить об этом.
1: У нас на связи психолог Оксана Козырева. Оксана, добрый вечер.
2: Добрый вечер, здравствуйте.
3: Здравствуйте,
1: Оксана. Оксана, ну, про секретики, про желание секретами поделиться и про случайные эксцессы в виде разбалтывания чужих секретов мы сегодня говорим. Вот скажите, вообще, в принципе, есть ли психологическое обоснование, почему мы так любим чужие секретики?
2: Ну, конечно же, есть, потому что все чужие секретики и наши секретики, как правило, очень сильно связаны с чем-то таким запретным, или с чем-то стыдным, или с таким вот ощущением нарушения определенных правил, потому что даже сплетни, как правило, самые разные, они связаны с тем, что, не знаю, там о чем-то не принято говорить, неприлично говорить, да, типа вот так, ну не знаю, так нельзя там говорить или обсуждать
1: будто,
2: что-то.
1: Это как будто повышает нашу самооценку, что вот у них-то как совсем, то ли дело мы, высокодуховные люди.
2: Ну, это и повышает самооценку. Более того, на самом деле секреты, знание секретов приносит огромное удовольствие. Mm-hmm. Более того, если мы именно разбалтываем какой-то чей-то секрет, то это прямо вот, да, мы с одной стороны переступаем черту, а с другой стороны вот так называемое guilty pleasure, да, вот это вот удовольствие, которое вызывает чувство вины, в том числе мы его испытываем, потому что, ну, в этом правда много удовольствия, потому что в секретах обычно что-то очень-очень интересное, очень правдивое, с какими-то довольно сложными там обстоятельствами и деталями. Поэтому мы, конечно же, в первую очередь получаем от этого удовольствие.
3: Даже песня же такая есть. «Чужой секретик тебя ласкает».
2: Там было про другое.
3: А мне так помнится. Оксан, ну, если уже серьезно говорить, смотрите, например, друг рассказал о какой-то проблеме, да, в виде секрета, и попросил никому не говорить. Но вы вот понимаете, что ему нужна помощь, как правильно поступить? Вот стоит ли кому-то уже разболтать этот секрет исключительно из соображений о помощи?
2: Очень сложный вопрос, и тут я бы вообще рекомендовала ориентироваться на собственные ощущения, потому что вот здесь нет правильного ответа. Да, и принимает решение в любом случае человеку, который знает об этом секрете. Да, и если вы чувствуете, что, не знаю, нужна помощь, вы можете как-то за ней обратиться и кому-то рассказать, нарушив, условно говоря, уговор. И если вы готовы столкнуться потом, не знаю, с гневом человека, чей секрет вы разболтали, если вы знаете, что вы это выдержите, человек будет злиться, он будет недоволен, но вы все-таки, да, какой-то вклад, ну, например, сделаете, то в целом можно это делать, да, но кто-то может сделать другой выбор и, например, посчитать, что договоренность важнее, и что другу важнее как раз, да, то, что вы ему что-то пообещали, вы сдержали слово, и это что-то очень значимое для ваших отношений, да, и кто-то может сделать такой выбор, и это тоже вариант, то есть здесь сложно сказать, что есть какое-то одно простое и правильное решение, то есть каждый индивидуально прислушавшись к своим ощущениям, решает, что делать.
4: А вот если у человека на душе что-то лежит, он хочет поделиться этим со своим близким, но понимает, что тот, возможно, разболтает, стоит ли поделиться с незнакомым, с каким-то сторонним человеком? Или, не знаю, можно на бумагу написать, вылить все свои мысли?
2: Почему-то захотелось сказать, что это одна из причин, почему люди идут к психологам зачастую, потому что да, незнакомому человеку, особенно, например, если, допустим, да, психологи, они все равно этикой связаны и конфиденциальностью, на самом деле рассказать проще, потому что там не понят какие-то связи и отношения. Да, то есть это просто какое-то пространство, куда можно, не знаю, поместить какую-то информацию. Поэтому, соответственно, да, с друзьями, с близкими это бывает довольно сложно, очень разные отношения бывают, если они доверительные, более-менее такие безопасные, то, как правило, особых преград для рассказа того, что на душе, нету. Но если отношения, например, какие-то очень садистичные, и вы знаете, что, не знаю, там, ваш секрет или ваша уязвимость там используют против вас, то, конечно, никакого желания ничего рассказывать там, ну, не будет. И не случайно существует такой эффект попутчика, да, в поезде, не знаю, в автобусе, еще где-нибудь. Это правда, когда мы видим какого-то случайного человека, с кем нас ничего не связывает, и мы знаем, что мы там разойдемся каждый в свою жизнь, нам бывает гораздо проще, мы свободнее себя чувствуем, никто значимый в этот момент нас не оценивает.
1: Оксан, а можно вот этот эффект случайного попутчика расценивать как, ну, скажем так, замену психологической терапии, разговору с психологом-профессионалом?
2: Ну, это вряд ли будет заменой, но это, знаете, в любом случае, как вам сказать, первый шаг какой-то помощи себе, потому что все-таки лучше хоть кому-нибудь рассказать, даже если до психолога человек не дошел, даже чату GPT лучше рассказать, чем вообще это все запереть в себе. Да, но попутчик — это еще и живой человек, то есть все равно это психика, это кто-то, кто послушает, даже какую-то эмоцию может поддерживающую дать в ответ. В любом случае, это, знаете, языком психологии некий такой контейнер. А если мы чем-то переполнены, о чем-то очень сильно переживаем, контейнер нужен всегда. Поэтому вот этот случайный попутчик, он, конечно, разговор с ним, он будет иметь такой терапевтический эффект. Возможно, где-то уйдет напряжение, да, что-то будет проговорено, какая-то неожиданная будет точка зрения в ответ, может быть, шутка или еще что-то, или кто-то поделится похожей историей, человек уже не будет чувствовать себя одиноким. Поэтому даже если это не замена, то это все равно определенная помощь.
1: Я подумал, наверное, нужно сделать, извини, Артур, оговорку, что не всякий контейнер может дать хороший совет психологический.
3: Я просто подумал, что в психологии это называется контейнер, а в некоторых регионах России это называется тормозок.
1: Тормозок? Тот, кто не сразу дает
2: рекомендации. Я не знаю, что это такое.
3: Какая-то получилась нишевая шутка. Ладно.
1: Спасибо. Спасибо большое, Оксан, за...
2: Да, спасибо. Счастливо.
3: До свидания.
1: Оксана Козырева, психолог, была у нас на связи. Обсуждаем мы сегодня тему чужих секретов. Тема у нас звучит «Чужой секрет, который я разболтал». Расскажите, как вы случайно выболтали какой-то секрет? Или, может быть, рассказали свой секрет тому самому, в кавычках, случайному попутчику? Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Оксана, мы хотим поговорить об этом.

0: сегодня тему «Чужой секрет, который я разболтал». Сообщение от Алексея, нашего слушателя. «Я тут подумал, если с тобой делится секретом, то ты автоматически переходишь в соучастники этого рассказанного действа, пускай и пассивным, но все же надо быть осторожным», пишет Алексей.
1: Это правда.
2: Ну, если тем более содержание этого секрета, оно еще и какое-то уголовное, к примеру.
0: Ну, тогда тем более. В целом, вот, кстати, жалко, что Оксане не задали этот вопрос, да, психологу нашему. Это ведь получается, что тебя что-то угнетает, у тебя какой-то секрет, там, положительный, отрицательный, особенно если это что-то негативное. Ты делишься с другим человеком, и ты как будто на него перекладываешь, ну, если не ответственность, то, по крайней мере, вот этот груз.
1: Но и тому Оксана человеку... же сказала, нужен контейнер 100%.
0: Угу. Ну, а контейнеру потом каково? Ну, вот самому контейнеру.
1: Ну, может, выбрать нужный контейнер, вот психолога, например.
2: Надо не эмпатичного человека, которому пофигу на все вообще.
1: Да.
2: Он просто впитывает в себя, такая губка просто.
0: Это ведь тоже вот, ну, бывают такие истории, когда кто-то в компании рассказывает там, что там изменил в своих отношениях. Либо девушка своему молодому человеку, либо наоборот. И рассказывает кому-то из друзей. И вот как этому другу после этого себя вести, что ему делать? Потому что он переживает за пару, и за друга, и за подругу. С другой стороны, ну, как бы это вранье в отношениях. Он хочет как-то раскрыть это, и он не знает, ну, вот в реальности, что делать, как поступать.
1: Ну, Оксана говорила, как чувствуешь? Вот только твои чувства.
2: Антон, как тебе? Ты чувствуешь?
1: Ты бы что сделал?
0: Ты хочешь, кстати? Я не могу, как вы? У вас как дела, ребят? Вы нормально?
1: Да.
0: Друзья, расскажите, что вы, как вы себя чувствуете. Обращаемся мы к нашим слушателям. Про чужие секреты, которые вы разболтали, может быть, тоже вам вот рассказали какой-то секрет, который вы не хотели бы слышать. И что потом с этим самым вы делали? Может быть, вы кому-то пересказали, чтобы вам было попроще, потому что вы так чувствовали. Расскажите об этом, звоните 745-6565.
3: На Европе плюс. Реклама. Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
4: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
7: Меню для счастливого человека.
6: С 9 до 14 часов завтрак.
7: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
6: На обед вкуснятина.
7: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
6: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
7: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
6: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
7: Доставка 8-999-844-34-34.
6: Или через приложение «Яндекс.Еда».
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
8: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Объявление на Европе плюс.
10: 18 сентября 2026 года состоятся досрочные выборы президента Республики Южная Осетия. Специально для граждан Южной Осетии будут открыты избирательные участки в Республике Северная Осетия Алания. Адреса: город Владикавказ, улица Козонова, 1, улица Льва Толстого, 30. Город Алагир, улица Алагирская, 129А. Село Камбелеевское, улица Кучиева, 5. Заводу в Южной Осетии требуется оператор печного и тростильного цехов. Приветствуется желание учиться и развиваться профессионально. График работы сутки через трое. Зарплата от 35 до 70 тысяч в месяц. Обращаться с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу. Селение Приз, ООО «Ирбазальт». Телефон для справок 8-929-804-51-61.
9: Телефон рекламной службы 54-14-90.
11: Звони 745-6565.
12: Код Москвы 495.

0: обсуждаем сегодня истории. Истории, когда мы разболтали чужие секреты или, наоборот, наши секреты кто-то разболтал. Вот такое сообщение в комментариях под сегодняшней темой в группе Европа плюс ВК тоже можете рассказывать. В 5 лет мы с мальчиком поцеловались. Просто чмок, но в губы. И я рассказала маме. Но попросила маму не рассказывать папе. А она прямо при мне ему рассказала, да еще и не только о самом поцелуе, но и о том, что я просил ему не рассказывать. Видели бы вы мое лицо в тот момент.
1: Ну, в детстве это правда тяжело.
2: Это прям
0: травма. Нельзя, да, так, конечно. Ну, даже если маме не терпелось поделиться с мужем, с папой, девочкой, дочкой, что
1: дочь.
0: Конечно. И мужу заклеить рот пластырем, чтобы он потом никому не рассказал.
2: А что потом с доверием стало в целом, потом дочка?
1: Мне кажется, да,
2: но
1: пошатнулась, мне кажется.
0: Ну да, это вот как, знаете, тоже, я не знаю, сейчас пишут или не пишут там дневники, но вот если родители находят дневник, и мало того, что его читают, а это все-таки, ну это такая вот тайное, да, личное пространство, а еще потом начинают там какие-то замечания или что-то еще делать.
1: Ужасно. Вот такое сообщение. Тесть вчера сказал, что устроился на вахту и уезжает на месяц под грифом «Юле, не говори пока». Сегодня уже ругается. Зять года. То есть, видимо, зять сам про себя пишет, я так поняла. Проболтался.
0: Рассказал Юле?
1: Да, что ее отец уезжает. И вот, теперь они ругаются.
0: Вопрос к зятю года. А почему вы решили, если тесть попросил пока не говорить вашей жене и его дочке?
2: И с другой стороны, ну он же все равно уедет, что он потом будет отправлять кружочки где-нибудь в приложении. Привет, я здесь, в новом Уренгое, как вы там?
0: Ну он на месяц как бы, он уже потом вернется, понимаешь? Так что с этим тестем еще долго, наверное, жить.
2: Ну, я к тому, что раз уж у вас у самих нет смелости о чем-то сказать, ну, иногда это происходит через посредников, вот так.
0: А, ты имеешь в виду, что чё хотел тесть?
2: Ну, конечно, ну, то есть ты уезжаешь, надо же предупредить в любом случае своих родных-то.
0: Нет, ну, я предполагаю, что тесть просто, может быть, хотел сам сказать как-то, не знаю, там, за семейным ужином, не знаю. Телефонный звонок у нас.
2: Константин дозвонился, узнаем, что рассказал он кому-то однажды. Константин, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Хочу рассказать историю интересную. Алло.
0: Да, слышим вас. Рассказывайте, Константин.
3: А как я случайно проболтался с своей сестре. Так. Мы договорились с женой, что не говорить никому, что она беременная. И тут она приболела, жена, насморк 3 или 4 недели уже. Я звоню сестре, а она врач. И я ей говорю, что-то вот у жены насморк уже столько времени. А она спрашивает, говорит, а случайно она не беременная, жена моя? А нельзя мне говорить, я как? Я говорю, ну, чуть-чуть, может быть.
1: Ну,
0: если только самый малый.
2: Ну, справедливости ради, на небольшом сроке, ну, вот еще немножко беременна, там всего там 12 недель.
0: Секунду, у меня вопрос. Почему первое, что спросила ваша сестра, доктор, что что-то насморк долго держится, а она не беременна ли случайно? То есть это что, у беременных такое может быть?
2: Я же говорю, они как-то знают эти девушки. Да, они прям секут, понимают.
3: Видимо, да. Видимо, это, может быть, она, между прочим, ее видела как-то, и уже подозрение было. А может быть, это нормально, то, что когда... Я же говорю, что она уже и пьет, и лекарства, и капает, и все, и не проходит. Видимо, это симптом такой. Ну, это врачей надо спросить.
2: Насморк — симптом беременности.
0: Да, но вообще это очень сложная ситуация, Константин, потому что если бы дошло дело до каких-то там, не знаю, серьезных препаратов, ведь не все лекарства можно беременным, да, и это нужно уточнять, поэтому... А как вы можете ответить, если вас попросили правду не говорить, а тут правду нельзя не сказать? Сложно.
2: Можно правду написать.
0: Да, чуть-чуть. Это да. Спасибо большое за звонок, за историю. Да, у тебя жена-то не беременна? Ну, как бы, разве ж это беременна?
2: A little bit.
0: Да. Друзья, расскажите, как вы разболтали чужой секрет? Специально или случайно. Можете нам записать голосовое сообщение. Закидывайте голосовые в группу Европа Плюс в ВК.

0: Вот такое сообщение. Я в лет 7-8 случайно проболтался своему другу, что мы с другим другом его базу из снега хотим разломать.
1: Ой-ой-ой.
0: Ну, можно как раз подготовиться к этому пришествию.
1: Либо природа уже все сделала сама по себе. Ну, было потепление, и база разрушилась.
2: Угу. Климатические изменения, там, что глобальное потепление.
1: Ну, не настолько, иногда просто в режиме одной недели даже. Построил классную снежную базу в детстве. Ждешь выходных следующих, чтобы там поиграть, а ее нет уже.
0: Обидно.
2: Да. Друзья, расскажите про себя. Истории про чужие секреты, которые вы кому-то другому рассказали. Расскажите, что за секреты и почему вы рассказали, что стало причиной. Звоните 745-6565.
3: В пекарне Рагунцалх на Васо Абаева 46 начинается акция 5+1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Хотите iPhone BU или новый, Android и аксессуары по доступным ценам? Срочно! Mix Mobile. При покупке смартфона, чехол, стекло и беспроводные наушники в подарок. Генерала Плиева 26 и Куйбышева 46. Кредит-рассрочка от Банка Халва. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО SZ21UC. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
5: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
9: Выборы. Важным этапом в развитии социальной политики и улучшении качества жизни людей стала успешная реализация народной программы «Единой России». Она основана на обратной связи с населением и направлена на решение актуальных проблем. В программу включен целый ряд направлений. Это благоустройство территорий, строительство и капитальный ремонт школ и детских садов, поддержка семей с детьми и участников специальной военной операции, патриотическое воспитание молодежи.
8: Выборы. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Обсуждаем сегодня тему «Чужой секрет, который я разболтал». Сообщение вот такое вот от нашего слушателя. Однажды коллега мне рассказал, что у него проблемы с деньгами, и он ищет вторую работу. А я почему-то решил поделиться этим с приятелем, который тоже работал в нашей сфере. И через неделю приятель предложил ему работу. Но вместе с предложением он рассказал, откуда узнал о его ситуации. И коллега мне потом сказал: «Я тебе рассказал, потому что доверял». И мне до сих пор неприятно вспоминать тот разговор.
1: Но опять же, из помощи же все было сделано. Угу. Вы же помогли, и материальное состояние наверняка улучшилось у товарища. Тем более, что вы не знаете, как именно, ну, я уже обращаюсь к тому человеку, который обиделся, в каких именно красках человек о вас сказал. Не так, что «Да там Серег вообще бедствует, знаешь, сидит, последние крошки доедает».
0: Угу. Просто да сказал, нет, что, ну, если честно, по факту человек искал вторую работу, человек нашел вторую работу благодаря, ну, скажем так, рекомендации своего друга. Ну да, да.
1: Я точно считаю, что, мне кажется, обижаться здесь не стоит совсем. И переживать по поводу того, что вы выдали чей-то секрет, тем более, что это даже не секрет, между прочим. Это просто, ну, как...
2: Вот и мне как-то полегчало вот все, что я...
1: Секрет — это какой-то такой глобальная какая-то вещь, не знаю. А это, ну, просто вы поделились своими мыслями. Понятно, что не хочется, чтобы об этом знало большое количество людей, что вы, там, не знаю, не очень хорошее у вас состояние материальное. Но если...
0: Ладно, а с кем не бывает? Ну, подожди, ну... Ну, я хочу найти вторую работу, потому что, не знаю, там, взял кредит, еще что-то, коплю на отпуск, что угодно. Что в этом такого, ну, неловкого или постыдного? Мне тоже кажется, что ничего. Либо, может, он... Слушай, я хочу вторую работу найти на OnlyFans. Не знаешь, какую тематику мне лучше подобрать? Что лучше купить в качестве оборудования?
1: Ну, видимо, просто бывает какой-то статус человека, не знаю, в социальных сетях, он всегда показывает, что у него с деньгами все хорошо, добился, да, всего сам и всегда. И здесь оказалась такая ситуация, что надо просить о помощи. Может быть, вот это смутило, что поддался.
0: Ну, если только, да.
1: На какие-то такие эмоции.
0: Телефонный звонок у нас.
1: Да, Сергей дозвонился, и его история о том, как он выдал чужой секрет. Сергей, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, всем привет. Вот. Хотел бы поделиться своей историей. На тот момент мы еще с девушкой как бы жили вместе, ну, там, не так долго. И что-то мы решили спонтанно так пожениться, вот. Но было одно условие, чтобы я ее родственникам ни слова не говорил, что мы женаты. Я такой, ну, типа, ну, ладно, хорошо. Я как бы всем родственникам сказал, что мы поженились, вот, расписались, отметили вдвоем, и прошло полгода, вот, я как-то уже смирился, что у меня жена есть, вот, и сидим с родителями вместе за столом, я что-то случайно сказал, что мы женаты, я не помню, как эта фраза звучала, вот, но в итоге все узнали, не родители, родственники. И в итоге она очень сильно получила, по моей вине, так скажем. Ого. Но я говорю, рано или поздно, что бы это прояснилось, как бы, вопрос времени просто.
1: А вы прям предварительно перед походом в гости снимали обручальные кольца там, да?
3: Не-не-не, мы всегда ходили в обручальных кольцах. Просто это как бы было не так... Ну, у них как бы до этого кольца были немало. Там, то есть сложно заметить, что просто новое появилось.
0: Сергей, а почему такой секрет? У нее, ее семья была против вашего брака, да?
3: Нет, они не были против, просто она как бы не хотела придавать этому особое такое значение, так как мы были знакомы не так много, то есть, получается, мы 2 месяца всего были в отношениях, после чего решили пожениться. Слушайте, ну, мы уже 3 года вместе.
0: Как бы. Сергей, неловкая ситуация, она получила там от своей родни, а потом вот спустя там неделю, месяц, как, что в итоге все стало?
3: У меня теперь самый любимый родственник, получается.
0: Вот видите, а раньше была самая она любимая родственница.
3: Да, может, поэтому и не хотела говорить.
0: Ну, видимо, да.
1: Ты только не говори про свадьбу, а то они тебя начнут любить, а не меня.
0: Ты такой классный, они тебя полюбят больше. Да, спасибо Сергею за историю. Друзья, можете рассказать свою, как вы разболтали чужой секрет. Можете написать в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе ВК.

«Чужой секрет», который я разболтал, наша сегодняшняя тема. Друзья, у нас еще есть голосование. Если вы еще свой голос не оставили, можно это сделать. Ну, а мы, как обычно, в конце эфира через несколько минут подведем его итоги.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Добро пожаловать в мечту! На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Коммуникация актив 2026 года выпуска.
8: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
8: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
9: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. Пауэлбанк ПСБ. Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета деньги в деле. В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету деньги в деле. Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: и Кей Диди Кей прямо сейчас здесь на Европе Плюс. А вот они, итоги нашего опроса. Мы спрашивали, можете ли вы, ну, гипотетически, выдать чей-то секрет. Слушатели, оказывается, выдают секреты иногда, да, но при условии, что дальше он никуда не пойдет. Таковых набралось 21%. Проголосовавших случайным образом секретов дают 28%. Никогда никому не рассказывать чужие секреты.
1: Ну, бывает
0: 33%, такие. Потому что им чужие секреты никто не доверял. Может быть, поэтому. Это мое предположение. Исключительно. И из соображений помощи 17% слушателей тоже делились секретами. Ну да, потому что опять непонятная дилемма. Что делать? Рассказать? Не рассказать?
1: Ну надо поделиться, да. Оксана сказала.
0: В любом случае, друзья, если вы секреты выдавали, нас таких
1: все
0: много,
1: окей,
0: ребят.
1: Да.
2: Вам найдется оправдание, короче говоря. Психологи оправдание найдут. Спасибо всем, кто сегодня был с нами. Друзья, завтра в бригаде У. Не пропустите, в гостях будет Звонкий. Андрей Звонкий, один из гостей живого завтрака, который будет в следующую пятницу. И вот постепенно, ребята, артисты, музыканты приходят в гости в бригаду У, в том числе и завтра. Так что не пропустите, слушайте. Ну и до завтрашнего вечера. Пока.
0: Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Девять вечера в Москве.

0: Now на Европе Плюс прямо сейчас. Столица уже 21.19. Привет всем, кто доводит до финала эту среду. Надеюсь, что она прошла отлично. Ну и я уверен, что 25 сентября, но это будет пятница, будет еще круче. А все потому, что бригада У устраивает живой завтрак. Главное событие этой осени. Вход свободный. Ну и, конечно же, классные артисты тоже будут. Баиндия, Лирик, Звонки, Тима Белорусских, Айова, Богдан Медведи. Все они на одной сцене на протяжении 3 часов. Игры, подарки, сейф с деньгами, круассаны, кофе. Все это для тебя. Ну а завтра, кстати говоря, придет Звонки в гости к бригаде У. Вот потихонечку они собираются, появляются, рассказывают. Ну и 25 числа будем этот момент вместе смаковать. В ближайшее время смакуем Cartoon, Кристиан Ярви, Китти Флорентайн и On the Break of Dawn. Скоро.
1: В пекарне «Рагун Салх» на Васо Абаева 46 начинается акция 5 плюс 1. При покупке 5 фитчинов каждый шестой в подарок. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 16 по 22 сентября. Сметана «Кубанская буренка». 15% жирности. 300 граммов. 79 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
6: Меню для счастливого человека.
5: С 9 до 14 часов завтрак.
6: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
5: На обед вкуснятина.
6: Пряный том-ям, там томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
5: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
6: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
5: Кафе «Юг-34». Счастье есть! Джанаева, 34.
6: Доставка 8-999-844-34-34.
5: Или через приложение «Яндекс.Еда».
2: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
3: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
2: Командные випки на 5 мест.
1: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
2: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
1: Клуб CyberX.
2: Мощное железо и топовая периферия.
1: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
2: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
2: Круглосуточно.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Минфин сдвинул сроки изменения условий семейной ипотеки на октябрь. Ранее обсуждалось введение дифференцированных ставок до 12% годовых.
0: Еще есть время оформить семейную ипотеку в СТК-59 по сниженной ставке 3,5%. Начните с расчета ежемесячного платежа. 99-59-59. Строительная компания СТК-59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Итак, ближайшие 30. Ни одного лишнего слова, и только лучшая мировая поп-музыка. Как ап.

0: Один из лучших припевов нашего эфира на данный момент и вообще все лето – это «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Бомбическая история, и все это впереди в ближайшие 30 на Европе+.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: Hits.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 10.

приближаемся к завершению экватора рабочей недели вместе с хитом «Count on me» от музыканта Богдана Медведя. Кстати, услышим его 25 сентября на живом завтраке, а пока набираемся сил на день завтрашний. Делать это будем в компании самых топовых треков, и я, Саша Гринченко, с удовольствием проведу ближайшие часы вместе с тобой. Тем более, уже скоро здесь появятся Биби Рекс и Дэвид Гетта, Сиа и Кайли Миноук, но сперва услышим «Temper City» с темой «Self-Aware». В общем, компания ожидается мощная. Тебе желаю отличного настроения. Лети вперед!

0: hitfm.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем салют, в столице 11 вечера.

0: радиостанции номер один России. Легкий стильный хит от проекта Мизмо, именуемый Hello. Я тоже еще раз шлю каждому большущий привет и напоминаю, что уже в пятницу Алекс Мануйлов будет подводить итоги музыкальной недели в чарте Еврохит ТОП-40. Кстати, трек Hello сейчас аж на 5-й строчке, значит, есть все шансы попасть в тройку лидеров. Так что забегай, помогай любимчикам на сайте europaplus.ru. Ну а далее помогать оставаться нам в отличном настроении поможет красивая история от певицы Chapel Roan, Good Like Baby, буквально через несколько минут.
1: Алекс Мануйлов. Лучший старт Cat's Eye, Animal. Мощный взлет Баста и Майя Мишель, Если я буду танцевать. Номер один Шакира и Burna Boy, Die Die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Европе Плюс. Новинка, которую нам подарил музыкальный проект Two Colors с красивым названием «Примадонна». Трек из категории «Когда приятно слушается в любое время суток и в любом месте». Где бы ты сейчас ни находился, желаю отличного настроения. Если за рулем, то поскорее добраться туда, куда нужно. Ну а если дома, то тем более расслабляйся и выдыхай. Далее в нашей компании еще одна мелодичная история появится. «Take Me There» от музыканта Дати. Так что двигаемся вперед.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Далее вновь большой отрезок музыки, который проведем исключительно в компании крутых артистов. Обязательно послушаем классный дуэт Басты и моя Мишель «Если я буду танцевать». Чуть раньше классный проект Филатов и Кэра «Sweet Summer Nights». И еще одна кочевая история появится чуть раньше «Ever Since You Left Me» от French Montana и Макса Би. Все это уже скоро на Европе Плюс, так что будь ближе.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: Ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Сверим часы, в столице 12 ровно.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Get ready to shake your asses.
5: I went deaf on the bitch.

0: Европе Плюс крутая коллаборация двух замечательных артистов. Это Баста и моя Мишель с треком «Если я буду танцевать». Вот лично меня застать танцующим практически невозможно, но из любого правила всегда есть исключение. 25 сентября на живом завтраке станцуем обязательно вместе под классные хиты с 7 до 10 утра в ВК-стадиум. Подробности можешь узнать на сайте europaplus.ru. Ну а пока же еще раз приветствую всех и каждого. Далее в динамиках появится Джейд с электронной работой «Чёрч».
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Чувствуешь? Так и веет морем и солнцем от этого хита на Европе Плюс. Сидерленд с темой «Ту-ту-турум», которые ну никак не дают нам забыть летние дни. Кстати, я надеюсь, что с тобой этим летом море случилось. Ну, а может быть, все еще только впереди. В любом случае, думаем о приятном, посылаем мысли в космос, и все обязательно будет. Да, продолжаю поддерживать настрой любимой музыкой. Уже скоро в динамиках лови музыканта Тедди Свимса с его мега-хитом «Мистер Know It All». Летим дальше.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В ближайшие полчаса ожидается крутая подборка танцевальных хитов. Подвигаемся под Богдана Медведя. Count on me. You can count on me. До него невероятно стильная история от лирика, аутентичная. И не забуду поставить дуэт Медузы и Генри Камомиль «Don't Wanna Go Home». Все это еще больше через пару минут.
2: В выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных. Крутой уикенд.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
5: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
0: Европа плюс точка ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты.

0: вкусы музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже час ночи.

Европе Плюс. Классная, воодушевляющая песня Богдана Медведя «Count on me». Положись на меня, и все будет хорошо. Именно об этом рассказывает нам музыкант в своем хите. Да, всегда приятно, когда рядом есть тот, кто подставит свое плечо. Надеюсь, этот человечек сейчас рядом с тобой. Я, Саша Гринченко, тоже всегда готов помочь в плане музыкальном. Дальше ожидается еще больше хитов и еще больше музыки. Услышим группу Cat Size с треком Animal. И до этого обязательно послушаем проект Temper City Self-FM. Оставайся рядом и классного настроения.

На радиостанции номер один в России позитивная история Animal от группы Cat's Eye. Классный трек, который всегда поднимает настроение. А вот каждое буднее утро с 7 до 10 нам поднимает настроение и помогают проснуться Вэл и Вики в шоу «Бригада У». Кстати, уже сегодня утром в гости к ребятам придет крутой артист. Это будет Звонкий. Уверен, что будет очень круто, очень интересно. Так что не проспи. Ну а далее на Европе Плюс раскачают Sony Fodera и Poppy Bascom с электронной вещицей Think About Us, но сперва...

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Далее продолжим музыкалить в компании крутых артистов. Появится Another и 54 Ultra с треком Talk to You. Чуть раньше свежий проект Нептуника What If. И уже хорошо знакомые нам ребята Неда Али Фарбен и Рене Миллер с темой Body Talk. Тебе еще раз классного настроения, летим вперед.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Well,

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве 2 часа ночи.

0: Ну а если ты хочешь, чтобы любимые артисты и хиты были с тобой рядом всегда, скачивай наше приложение Radio Hub. Слушай когда угодно и где угодно. Топ 40, пати, лайт, урбан, рок, кей-поп, и все это в твоем кармане. Далее в нашу компанию ворвутся Варайнер и Ларин с треком Let Me Forget You. Также услышим классную работу в Бамбалео, и буквально через 3 минуты появится Риалто No One Leave This Discotheque Alive. Дождись.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные. Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
6: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

прямо сейчас на Европе Плюс услышали Варайнер и Лорен с новинкой Let Me Forget You. Настолько свежий трек, что еще не успел попасть в чарт Еврохит ТОП 40. Но пятница уже не за горами, и, соответственно, подведение музыкальных итогов недели тоже. Так что успевай залетать на сайт europaplus.ru и поддерживать. Возможно, уже через пару дней этот трек окажется в числе лучших. Что касается ближайших планов, отличная музыкальная работа ожидает уже скоро. Это проект Dati с темой Take Me There. Тебе желаю самого приятного настроения.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Далее продолжим бежать по музыкальным дорожкам. И что же у нас впереди? Впереди команда Сидерленд. Ту-ту-туру. Чуть раньше классный хит от Басты и Майя Мишель «Если я буду танцевать». Еще один дэнс-хит заглянет, это «Медуза» и Генри Камомиль «Don't Wanna Go Home». Далее еще больше хитов, еще больше музыки, всем классного настроения.